0: Дискотека Радіо. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

словно поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: На Среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области в новом учебном году за парты сядут более 550 тысяч школьников, из них порядка 43 тысяч первоклассников. Еще более 250 тысяч студентов получают среднее профессиональное и высшее образование. Глава региона подчеркнул, что все они гордости будущее Среднего Урала. Особое внимание в обращении Денис Паслер уделил педагогам. В регионе выстроена система поддержки учителей, выделяются гранты и стипендии, учреждено звание «Заслуженный учитель»

0: Свердловской области строятся новые школы и ремонтируются существующие здания. Ситуацию с бензином в Свердловской области обсудили на заседании Федерального штаба под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Средний Урал вошел в число регионов, где отдельно рассматривалась обстановка с обеспечением топливом. Помимо Свердловской области, участники заседания обсудили ситуацию в Якутии, Архангельской и Новосибирской областях. По итогам совещания Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей регионов. Отдельное поручение Новак дал Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно усилить контроль за формированием цен на независимых АЗС. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за этот год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в пятилетних лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». Многодетным семьям путевки предоставили бесплатно, остальным работникам «Евраз» компенсировал до 90% стоимости. Поддержка семей и сотрудников компании является одним из ключевых направлений социальной политики «Евраза». После холодной концовки августа в Свердловской области ожидается существенное потепление. Уже со среды на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, а во второй половине недели дневная температура по области поднимется выше плюс 20, на юге приблизится к 25. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В четверг, пятницу и субботу днем воздух прогреется до плюс 24, в воскресенье также будет тепло. При этом количество осадков в течение недели ожидается небольшим, особенно на юге региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Ох, доброе утро!
1: Отдышись, все нормально.
0: Все нормально, да. Ой, ну утренняя дымка меня сегодня немножко сломила.
1: А что случилось? Ты потерялся?
0: Ну, можно и потеряться в сегодняшнем тумане, я тебе скажу.
1: Да, ой, да ладно.
0: Да, не такое.
1: Не преувеличивай.
0: Ну ладно, ладно, ладно. Проспал немножечко. Я...
1: Вот, вот с этого и начинаем. Туман тут, вот это
0: туман там. Туман виноват. Да, пара планет, там, луна, фаза Юпитера.

0: там светило.
1: Все понятно. Вот все, что такое поделал? Проспал.
0: Проспал. Со всяким бывает, со всеми бывает, да. Тем более на улице, дома-то, холодильник.
1: Дома невозможно холодно. Я прям не знаю, что и делать. Я уже все носки на себя надела. Все кофты.
0: И на руки, и на ноги.
1: И вообще, и на у меня нос замерзает. Я не могу.
0: Ты как это, как собачка.
1: Да, да, вот так вот. Доброе утро. Алина Геринг, Александр Данилов. Здесь вот утро вместе с тобой. 2 сентября.
0: 2 сентября, да, день, когда горят рябин будет, когда горят эти костры рябин будет завтра.
1: Ну, это да.
0: Но любое первое, второе, третье, оно почему-то вот всегда вот навевает
1: ну,
0: такие мысли.
1: Что, как вы после 1 сентября? Как вы?
0: Да, это, ну это мы не друг другу вопрос.
1: Да, это я вам.
0: Да,
1: тем, кто провожал вчера красивых. Школьников. В добрый путь, так
0: и
1: скажем. А я уже
0: молодых студентов.
1: Да, поняла, что там уже домашние задания задают. Уже вчера, да.
0: Да ты чего? Я думала, у них так линейки.
1: Я тоже так думала. Мне вчера муж вечером с работы приходит.
0: Еще что? И говорит, давай будем делать домашнее задание?
1: Да, почти. Мне друг позвонил, говорит. Реши тут это ребенку. Дроби, ты же помнишь их.
0: Ничего себе.
1: А мы открыли там не там. Я говорю, о, это без меня.
0: Кто, да вы что?
1: Шестой класс. Я открыла, я чуть со стула не упала.
0: Дружба, а пусть логарифм эти дроби решает сам.
1: Как бы да. Ну, как бы мы не помогли. Да, к сожалению.
0: Ну, посмотри, где ты, где дроби. Ну что ты? К чему там?
1: Вот я так же сказала. Я пошла смотреть теннис. Вот, да. И пить свой чай. Сам разбирайся. В общем, держитесь, крепитесь, потому что шестой класс, я говорю, вчера увидела домашнее задание по математике. Я чуть не упала со стула, хотя школу закончила 10 лет назад.
0: Вот так вот.
1: Я ничего не помню. А я не стесняюсь вообще своего возраста. Но. Абсолютно.
0: Да, тем более, вот, кстати, мы вчера выкладывали фотографии.
1: Почти не изменилась.
0: Диджеев, да, в первом классе.
1: Вот я почти не изменилась, скажи же.
0: Да, ну я тебя узнал почти с первого раза.
1: Сразу же, конечно, еще бы.
0: Вы, кстати, тоже.
1: Заходите, отгадывайте, да, кто где.
0: Посмотрите, посмейтесь над теми, какие диджеи были и в кого они превратились. Нет, на самом деле все молодцы, все красивые. Годы некоторым идут. Вот. Ну что?
1: Все, ладно, пойдем кофе пить.
0: Пойдем, да. Надо отдышаться. Что там по музыке послушаем? Дэвид Гетта продолжает эфир. Там еще Five Star Family, а мы пошли пить кофеек.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь. This is one night, and you'll never see her again.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О, бам.
1: Бам-бам.
0: Бам-бам.
1: А вот и мы. Опять да, заговорились, вот
0: мне бы сегодня
1: кофе
0: бы,
1: не сделал.
0: Не сделали, да. Вот мне бы вот этот бам-бам-бам, мне бы сегодня по голове бы мне сегодня утром был.
1: Это знаешь, когда будильник да.
0: Бам-бам-бам-бам, а он тилин-тилин, тилин-тилин.
1: А ты думаешь, что это во сне, да, у тебя?
0: У меня еще Алиса включает эту самую музыку утреннюю. Я такой, тихо, не шуметь.
1: Спим.
0: Да, она выключает, послушная. Вот это тот момент, когда бы вот робот был бы вот, настоял бы, не подчинялся бы мне, а то я вот это послушно, да, молчу.
1: Хорошо.
0: Хорошо, поспите, хозяин, поспите, да, ничего, нормально.
1: Но у тебя же есть я.
0: Ой.
1: Человек, который выручит, поможет,
0: поддержит,
1: да,
0: поможет и...
1: побубнит с тобой за эфиром. Так, ну ладно. Что у нас? У нас уже второй день осени.
0: Второй день осени, да. И солнце... А ты заметила, как солнце светит ярко, вот осеннее? Я вчера ездил. Солнце такое яркое, такое яркое.
1: Ездил?
0: Вау. Ну... Да, потихоньку, еще тихонечко.
1: Да, еще как-то тихим ходом.
0: Тихим, да, аккуратно. Уже, знаешь, такой не втапливаешь
1: педаль. Да, да, да, да, да.
0: А уже так едешь, такой смотришь. Это у меня на панельке этот, ну, там, выбираешь, там, типа, время. Время показывает, время в пути, там, вот эти вот параметры. Сейчас у меня главный параметр – это мгновенный расход топлива в моменте.
1: Вот.
0: Еду, смотрю.
1: Молодец.
0: 4,4, 4,7, 4,5. Так, на 11 перескочила. Так, педальку отпустим. Газовать не будем, едем тихонько, аккуратно.
1: Да, да,
0: экономим,
1: да.
0: Экономим это заветную жидкость в баке.
1: Ну, действительно, есть такие лайфхаки, чтобы сэкономить на расходе топлива. Один из них ехать, ездить аккуратно, медленно, плавно.
0: Плавно.
1: Да, без резких движений, потому что это расход увеличивает. Ну и за оборотами нужно следить. Да,
0: да. Да. Ну, насколько я знаю, ну не знаю, эти все дедовские рассказы. То есть утром тоже машину прогреть. Ну, как прогреть? То есть уже сейчас уже говорят, что не надо ее прогревать, но чтобы температура масла сначала немножко поднялась, пока она там до нормальной температуры до 90 не дойдет, не стоит ни газовать, ни резких движений, ничего, потому что это все пока
1: ну,
0: там прогреется.
1: Еще, кстати, тут пишут, что заблаговременно нужно отпускать педаль газа перед светофором или поворотом.
0: Ну как, да, ты подъезжаешь, пускаешь, она сама уже потихонечку тормозит.
1: Да, но иногда, ну ты когда в моменте, ты ну, не задумываешься об этом. А сейчас, я говорю, такие мелочи, они очень важны. Но еще можно

0: забрать лишний груз, потому что багажник пустой, багажный бокс вот этот вот лучше улучшает аэродинамику и тоже бензин экономится.
1: Ну да, да, лишний груз этого лишнего пассажира нужно убирать сейчас. Лишний, знаешь, от 60 до 100 килограммов.
0: Извините.
1: Это, знаете ли, 100 килограмм убрал и уже полегче ехать. Так что пользуйтесь, думайте, говорите, у вас какие лайфхаки, чтобы сэкономить бензин. У нас есть закреп сообщения ВКонтакте, пишите.
2: Включайся. Утро.

0: Так, ну а мы медленно...
1: Но верно, да.
0: Маленькими-маленькими шажками движемся по эфирному пространству нового музыкального часа.
1: Ну, закрутил, так закрутил.
0: Закрутил, да. Ну, что нам еще остается такое? Языком молотят, а то вон.
1: Да уж.
0: Все клапана в двигателе уже чутка, уже молотят. Хуже, я вам скажу.
1: Да?
0: Я заметил, что сначала вот этих всех, этих бензиновых, вот этих всех...
1: Качелей,
0: да. Что-то движочек-то стал как-то...
1: Барахлить.
0: Да, звуки какие-то появились, такие фоновый шум и...
1: Неприятно.
0: Да, и... Как бы мощность что-то это.
1: Не знаю, я сейчас беру машину только по крайней необходимости. Ну вот как-то так. Потому что утром холодно.
0: Вон крайняя необходимость.
1: Да, в 5 утра.
0: Крайне необходима машина утром.
1: Но опять же, когда я ее вот ставлю греться, тоже сердце сжимается и как-то, ну вот уже ладно, поменьше погрелось сегодня.
0: Поменьше. Ну ладно, все, ну завтра хоть погода, вроде говорят, будет потеплее,
1: да.
0: Там 14.
1: Да, 20. Сегодня днем плюс 17.
0: Сегодня уже днем
1: 17? Да,
0: ну, все,
1: да. Да, поэтому можно сегодня как бы это, на своих двоих.
0: Ну или на два колеса этих велосипедных.
1: Кстати, да.
0: Рассмотреть вариант,
1: да, да.
0: Велосипедистов. Ну, слушай, вчера вообще... А, вчера 1 сентября было, вчера детей столько много, я тебе заметил.
1: Да ладно, а что случилось? Ну, естественно, конечно.
0: Куда не выйдешь они, и на велосипедах, и на этих... На ногах, на самокатах.
1: Ну, а вчера к вечеру была прекрасная погода, и они отмечали
0: они
1: вот этот праздник осени.
0: Слушай, а если с нашими вопросами сейчас скину это самое скоррелировать, а они же сейчас, их же сейчас надо в школу возить всех. Сейчас же все же на машинах,
1: да,
0: ездят.
1: Да.
0: Ты представляешь родителям? Сейчас им же надо каждое утро этого одного или двоих, а еще.
1: А если они в разных школах?
0: В разных школах. А кружки потом, а занятия, а дополнительные вот эти вот все дела. А кто-то говорил, что у нас сезон отпусков закончится, и количество машин уменьшится, и типа сам кризис сам рассосется.
1: Да.
0: Вроде как бы куда деваться, надо же детишек вести.
1: Ну что, мы все вокруг да около.
0: Да. Как же вы переживаете этот бензиновый... Ну что-то мне слово кризис, не знаю, нельзя говорить же, как бы так плохо. Этот бензиновую ситуацию. Бензиновый квест.
1: Вот, да, вот это мне больше нравится. Бензиновое приключение.
0: Бензиновый квест. Слушай, ну он реально уже как будто ты в квест превращаешься, потому что ты в квест превращаешься, потому что ты уже открываешь приложение, все знают, я не знаю, это будет реклама или нет. Да все знают, где...
1: Да, конечно.
0: .ru, где benz.ru, и все, и смотришь, где, что, как. А потом приезжаешь, там написано, да, есть, а ты приезжаешь, а там, о, нету, ба-бам! Вот тебе шутка, подарок.
1: Да, и ты съездил, потратил бензин.
0: Да, а потом вернулся еще куда-то к любимой супруге.
2: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: Ну, мы сегодня, наверное, тоже что-нибудь попробуем по этому сайту посмотреть.
1: Мы посмотрим.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
5: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются

0: противопоказания, требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: фастбой, о путях, о дорогах, о волнах только что. Ну, а если тебе нужно что-то купить, то тебе твоя дорога в Центр оптовой торговли «Восточный». Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт.

0: Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эфирадио.
1: Гороскоп сегодня тоже лейтмотивом проходит. Алина, знаешь, что гороскоп говорит?
2: Что говорит?
1: На сегодня, на 2 сентября. Даже если обстоятельства вас тормозят, продолжайте двигаться намеченного курса. Понимайте, кто как хочет.
2: Ну, чуть подробнее расскажем. Овнам, вот, например, сегодня, возможно, придется проявить выдержку. Ситуация, которую хотелось решить быстро, потребует дополнительного времени или участия других людей. А овны, не стоит воспринимать задержку как препятствие. Возможно, именно благодаря паузе появится более удачное решение.
1: Да, в определенном контексте это классно. Да.
2: Да.
1: Ой, господи. Тельцы. Тельцам 2 сентября стоит обратить внимание на практические вопросы. Сегодня может появиться возможность сделать привычные процессы удобнее. От рабочих задач до домашних дел. Сегодня хороший день для расчетов, планирования расходов и принятия решений, которые принесут пользу в будущем.
2: У близнецов среда, как обычно, принесет много общения и новых мыслей. После обеда, возможно, новость, которая сначала покажется неожиданной. Не делайте выводов сразу. Ситуация может раскрыться с другой стороны.

0: Ракам сегодня может захотеться больше определенности. Возможно, какая-то ситуация долго оставалась без четкого ответа, и теперь появится возможность разобраться.
1: Львам 2 сентября не нужно пытаться сразу взять на себя все. Грамотное распределение сил сегодня будет важнее впечатляющего старта. В работе удачно пройдут презентации, встречи и обсуждения новых идей.
0: Девам сегодня стоит обратить внимание на порядок в делах. В работе сегодня хороший день для анализа, проверки документов и исправления старых недочетов. Ваша внимательность поможет заметить то, что другие пропустили.
1: Весам в среду может понадобиться принять решение, которое долго откладывалось. Возможно, вы ждали более подходящего момента, но теперь информации уже достаточно. После обеда возможна приятная встреча или неожиданное предложение.
0: Скорпионам сегодня может открыться новая информация о ситуации, которая давно интересна. В работе хорошо подойдут задачи, требующие концентрации и глубокого анализа, а после обеда может возникнуть тема финансов или совместных обязательств.
1: Стрельцам сегодня может захотеться движения и новых впечатлений. Возможно, появится идея обучения, поездки или нового проекта. Не ограничивайтесь только размышлениями, сделайте хотя бы небольшой практический шаг.
0: Козерогам сегодня стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно влияют на результат. Остальное можно перенести.
1: Водолеям среда может принести интересную идею или неожиданное решение старой проблемы. Не отвергайте вариант только потому, что он отличается от привычного. Но в личной жизни возможен разговор, который добавит отношениям больше открытости.
0: Рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным ощущениям. Возможно, вы давно понимаете, что какой-то вопрос требует изменений, но откладывайте решение. Сегодняшний день подходит для спокойного анализа без давления на себя.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые

0: «Театр». Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 000 рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября россияне получили возможность переносить свой мобильный номер к другому оператору при переезде в другой регион, сообщает Минцифра. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Раньше сохранить номер при смене оператора можно было только в пределах одного субъекта Российской Федерации. Теперь абонент при переезде сможет либо перенести номер к другому оператору, либо остаться у прежнего, если его сеть работает в новом регионе. Новая возможность должна сделать услуги связи удобнее для тех, кто меняет место жительства, а также усилить конкуренцию между операторами. В Минцифры считают, что межрегиональный перенос номера окончательно избавит граждан от мобильного рабства. В Саранске продолжается чемпионат России по боксу среди мужчин. В составе команды Свердловской области два боксера из Нижнего Тагила. 19-летний воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Спутник» Марк Десятов и 24-летний представитель спортшколы «Тагилстрой» Алексей Кузин. Марк выступает в весовой категории до 54 килограммов. Он провел первый победный бой. Тагильчанин тренируется под руководством Евгения

0: Евгения Воробьева и Андрея Симукова. Алексей боролся за награды в весе до 71 килограмма. В первом круге он взял верх над 18-летним соперником из Алтайского края, но в следующем бою уступил более именитому сопернику. Более 5000 браков зарегистрировали в августе в Свердловской области. Больше всего свадеб сыграли 28 числа. Среди самых популярных дат также оказались 7, 8, 14 и 26, сообщили в областном управлении ЗАГС. Лидерами по количеству зарегистрированных союзов стали Верхняя Пышма и Ленинский район Екатеринбурга. Там расписали 1000 пар. Парк Маяковского в Екатеринбурге на один день превратился в место встречи героев комиксов, аниме, видеоигр и сериалов. На фестиваль GeekCon съехались тысячи ярких персонажей. Программу разделили на две части. Сначала 18 участников показали образы из культовых вселенных от Resident Evil и Mortal Kombat до сказочных Белоснежки и Буратино. А затем началось настоящее шоу. Лютик из Ведьмака спел балладу в окружении героев своей вселенной. Персонажи деревни дураков устроили привычку. Потасовку, а супергерои Марвел исполнили танец. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале солнечно, днем немножко появятся облака, осадки не ожидаются, температура утром 8 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Ой, салют, салют, салют, салют. Доброе
1: Вставай
0: утро.
1: Вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Так, ну а наш музыкальный час уже тоже начался, и после этой песни поговорим о праздниках.

0: Так, камера, свет, мотор, новый музыкальный час. Здесь Алина Геринг и Александр Данилов.
1: Данилов, конечно же, 2 сентября. Привет!
0: Приветули всем! Приветущие! Приветули!
1: Ну что, какой праздник сегодня отмечается?
0: Да, расскажем. Каждый день в России какой-то праздник да есть.
1: Это
0: наша
1: точно.
0: Необъятная. День свободного ветра в крыльях.
1: Вау.
0: Ох, если бы у меня были крылья, я бы на заправках не стояла.
1: Нет, ну, знаешь, в этот день можно отпускать обиды, вот забыть об этой рутине, почувствовать себя живым, как бы расправить крылья и уже жить жизнь.
0: А, ну да, уже как бы 2 число, уже сегодня такой день, неделя, среда.
1: Да.
0: В среду можно уже, да, уже это... почувствовать себя. Если какие-то дела были в начале недели, уже мы хотя бы начали делать, я надеюсь.
1: Ну
0: уже
1: да.
0: Можно крылья расправлять, лететь. Ой,
1: день,
0: лететь.
1: День прокола ушей еще.
0: День прокола ушей.
1: Да.
0: Ну, такой праздник, да.
1: Те, кто давно хотел проколоть уши, наконец решается.
0: Не делайте этого.
1: Почему?
0: Да что это, зачем?
1: Красивые серьги потом.
0: Ну, девушка ушах. Красивая.
1: Ну да.
0: А мужчины это прокалывают.
1: Ну, это вкусовщина называется.
0: Да, там главное в правильном ухе, с правильной стороны.
1: Главное это делать в специализированных местах и...
0: Ну, не самому,
1: ну,
0: да, иголку.
1: Ну, ужас.
0: Зажигалка это наколол.
1: Да.
0: Я тоже прокалывал как-то.
1: Да?
0: Было в детстве.
1: Вау.
0: Ну, в пубертате.
1: Всемирный день кокоса еще отмечается.
0: Замечательно.
1: Да.
0: Я не знаю, что из кокоса делать, честно говоря. Кроме как пить кокосовое молоко, кофе с кокосовым молоком. И суп том ям хорошо получается на кокосовом
1: да.
0: молоке.
1: Ну и кокосовую воду тоже можно пить. Но это...
0: Еще говорят, полезно это, да?
1: Это очень полезно.
0: Да?
1: Да, кокосовая вода, это вообще кладезь витаминов. А, просто надо свежую пить, понимаешь?
0: Ага.
1: То есть кокос упал, ты его...
0: Разбил
1: и как бы там...
0: А вот те кокосы, которые у нас продаются в магазинах, интересно?
1: Не знаю. Я не пробовала. Вода? Я не пробовала.
0: Ну, еще я знаю, что из кокосового этого кожуры, вот этого панциря, из них хорошо получаются всякие подделки. Там,
1: ну да,
0: всякие,
1: тарелки
0: там,
1: да,
0: в террариум можно положить какой-нибудь домик
1: украшение.
0: Для змеи.
1: О.
0: Для кролика. Не знаю, кролик не войдет.
1: В общем,
0: кокос
1: тоже
0: все, что да. Сейчас кокос нужен. Кокос это.
1: То, что нам нужно прямо сейчас.
0: То, что нужно, да.
1: Больше ничего нам не надо.
0: Кокос это да. Это кладезь витаминов. Так, глобальный день поиска талантов. Ау, таланты.
1: Ау, таланты где?
0: Талант, он всегда такой, он всегда как бы есть, но его как бы нет.
1: Но его надо раскрывать.
0: Да, его надо раскрыть, найти,
1: Это тяжело.
0: Да, без труда
1: не
0: будет.
1: Вытащишь
0: рыбку
1: из пруда.
0: Да, насколько бы ты талантлив не был, нужно прилагать усилия.
1: Да, вот это важно.
0: Это, кстати, вот школьники, студенты, помните об

0: этом. Вы все талантливые, безусловно, вы все молодцы. Те, кто в институт поступил на бюджетные места, как минимум.
1: Да.
0: ЕГЭ сдали, ну, о, это вот, вообще большой да. талант ЕГЭ сдать.
1: Да вообще, в принципе, сейчас в школе учиться, это извините.
0: Ну, а когда было легко? Когда было
1: не
0: легко?
1: Знаю, мне кажется, когда я училась, было легче.
0: Ну да, там еще там не было такого, что приходишь, там металлоискателем проверяют.
1: Нет, не было. Но это не в этом суть. Ну просто, действительно, талант — это вещь такая, чтобы он был, нужно его развивать.
0: Да, да, да. Нужно его развивать.
1: Вот такие мы философы сегодня.
0: Философ, да. Дальше тоже определенный философ у нас, представитель, не представитель, а как-то амбассадор бренда Lacoste.
1: Коста Лакоста!
0: Он самый.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 40.

0: Так, The Weeknd со своим Sacrifice только что, а мы медленными шажками движемся по волнам ЭКФМ диапазона. Так, мы сегодня бензин обсуждаем, ну и давайте-ка откроем один общеизвестный сайт, gdbenz.ru. Ну, я думаю, это не реклама, там, потому что рекламы тоже, дай боже. Посмотрим, а что у нас сейчас на данный момент он показывает. А показывает он, что на фестивальной... Так, на фестивальной топлива нет. Хотя, нет, есть... Непонятно. Слушай, я не понимаю, как им пользоваться? Пишет, в общем, нет. 12 меток за 8 часов подтверждали 3 минуты назад. Но в разделе... 92-95 написано, лимит 40, есть топливо. Я не понимаю, что он имеет в виду. Ну ладно, в общем, на свой страх и риск, смотрите, там кто-то будет на фестивале проезжать, звоните нам, скажите, есть там бензин или нет. А вот на индустриальной 38 на заправке федеральной сети написано, что очередь больше 100 человек, больше 100 машин.
1: Но есть. Бензин есть.
0: Да, 92-й, 95-й вроде как бы есть. 29 минут назад было последнее подтверждение. Ну, я, конечно, не знаю, эти тоже сайты, верить им, там бывает, пока доедешь, уже все заканчивается. Ну, Черносточинское шоссе, все пусто, только дизельное топливо. Ну, такая вот, короче, петрушка. Ну что, у нас, кстати, на горизонте вот этот номер автомобильный,
1: да,
0: автомобильный, да. И, в общем, если у нас выпадет номер счастливый обладатель нам позвонит, ну, поделитесь, если мимо где-то проезжаете, скажите. Да можете просто так позвонить и нам сказать, и поделиться. Стоит вставать в очередь?

0: Вот.
1: Вот это номер.
0: Вот это номер, да. Так, друзья мои, запускаем. Мы тут про бензин сегодня разговариваем. Я тут озвучил только что состояние из сайта, где бензин.ру. Немножечко неактуальная информация. Сейчас вам все скорректирую. Но сначала запускаем генератор случайных чисел. Генератор
1: Давай
0: случайных...
1: остановим.
0: Дын-дын, остановились. Сегодня у нас играет цифры
1: 455.
0: Да.
1: И следующая комбинация 545 и 544.
0: Нет, подожди, 455, 545 и 554.
1: 554, да, 554. А если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15.
0: Да, ну а я немножко расскажу об агрегаторе, где бензин.ру. Если вы им пользуетесь, то смотрите, да, если мы нажимаем, да, на какую-то заправку, там пишут очередь, ну, это актуальность информации там за 8 часов, лучше зайти в комментарии. Так, смотрим в комментариях на индустриальный 38, пишут, 16 минут назад, 95-й закончился. Так, очередь держится до Олимпа, но это было час назад. Час назад. Ну, в общем, вот имейте в виду, там уже 5-го не осталось.

0: Так, на фестивалке. Так, что у нас на фестивалке? На фестивалке. Там тоже пишут комментаторы, что... Что 92-й тоже закончился. И 95-го он вообще за 2 часа испарился. Это уже, это час назад было. Что там бензовоз приехал с малыми запасами. И, короче, все за 2 часа испарилось. Ну, я вам так скажу. Я уж тоже со всеми же в одной лодке. Если в агрегаторе пишут, что бензин есть и отметка больше, чем 5 часов, то, в принципе, ловить уже там нечего. Как опыт показывает, максимум 5 часов, 3-4 часа уже все сметают, как горячие пирожки, что называется. Ну, в общем, так, пока так.
1: Давай. Как-то так.
0: Как-то так, да.
1: Мы напоминаем, что у нас вот этот номер прямо сейчас, генератор случайных чисел запустился и выдал нам комбинацию 455-545 и 554. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15. Мы с тобой пообщаемся и подарим крутой подарок, это радио. Вот как-то так.
0: Как-то так, да. Так, что нам пишут в наших комментариях? У нас есть закрепленное сообщение. Мы об этом расскажем чуть попозже. У нас, похоже, есть счастливый обладатель. Узнаем, как его зовут. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Андрей, доброе утро. Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Хорошее. Это уже половина успеха. Какой у вас автомобильный номер, Андрей?
2: 455.
1: 455. Ну это что? Идеально нам подходит.
0: Попадание точно в цель. Андрей, расскажите, как вы, что у вас там, как с бензином, где заправляетесь вообще?
2: Так вот, с бензином плохо, жду, где бы заправиться, не знаю где.
0: Ну вы стоите где-нибудь уже или так ждете?
2: Да нет, я пока домой приехал, смотрю все по этим, по приложениям, Лукойл, Газпром.
0: Ага, слушайте, а подскажите, пожалуйста, есть смысл, вы, у вас ну, именно конкретно приложение, да, то есть в телефоне этих фирменные?
2: Да, Лукойл и Газпром.
0: Ну и что, как вот по ним, этим приложениям
1: актуальная
0: есть?
1: Информация, актуально, да.
2: Ну, как-то раньше было актуально, вот последний раз поехал на Лукойл и обманулся, не было там бензина, дизель только был.
1: Вот так вот.
0: Ага, ага, так, надо взять на вооружение, я вот еще приложениями конкретными не пользовался.
1: Так, ну, будем знать, что нужно информацию перепроверять, как говорится. Да. Ну что, Андрей, чтобы забрать подарок от Карадио, а вы сейчас в машине?
2: Да.
1: В машине, отлично. Я надеюсь, вы припарковались и сейчас откроете окно и громко прокричите: «Я выиграл в утреннем шоу на Экорадио».
2: Я выиграл в утреннем шоу Экорадио.
1: Ну, вот так.
0: Ну да.
1: По утреннему, я бы сказала.
0: Как заправились, так и кричим.
1: Ну, да, да.
0: Я думаю, что, Андрей, если бы у вас был сейчас
1: бензин,
0: то вы бы кричали по-другому.
1: Да.
0: Не, на самом деле, я тоже, когда заправлюсь, это такая эйфория, я скажу, уезжаешь.
1: Это хочешь. Да, это уже это определенный вид, да, удовольствия. Ну что, Андрей, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, что каждый будний день в 8:30 мы поздравляем наших автолюбителей за их красивые номера.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп еще на 2 сентября, и звезды говорят, что даже если обстоятельства сегодня вас тормозят, продолжайте двигаться намеченного курса.
2: Овнам, например, сегодня, возможно, придется проявить выдержку. Ситуация, которую хотелось решить быстро, потребует дополнительного времени или участия других людей.
1: Тельцам сегодня стоит обратить внимание на практические вопросы. Сегодня может появиться возможность сделать привычные процессы удобнее, от рабочих задач до домашних дел.
2: Близнецам среда принесет много общения и новых мыслей. День может оказаться насыщенным звонками, встречами, обсуждениями. Однако не вся информация потребует вашей реакции.
1: Ракам сегодня может захотеться больше определенности. На работе день подходит для спокойных задач, где важны внимательность и аккуратность, и не стоит ввязываться в чужие споры.
2: Львам 2 сентября может представиться возможность показать свои сильные стороны. Возможно, кто-то обратится к вам за помощью или предложит ответственную задачу.
1: Девам сегодня стоит обратить внимание на порядок в делах. В работе сегодня хороший день для анализа, проверки документов и исправления старых недочетов. Ваша внимательность поможет заметить то, что другие пропустили.
2: Весам в среду может понадобиться принять решение, которое долго откладывалось. Возможно, вы ждали более подходящего момента, но теперь информации уже достаточно. Ну а после обеда, возможно, приятная встреча или неожиданное предложение.
1: Скорпионам сегодня может открыться новая информация о ситуации, которая давно интересовала. В работе хорошо подойдут задачи, требующие концентрации и глубокого анализа, а после обеда может возникнуть тема финансов или совместных обязательств.
2: Стрельцам 2 сентября может захотеться движения и новых впечатлений. Совет от звезд, даже небольшая цель становится ближе после одного конкретного действия.
1: Козерогам сегодня важно правильно распределять силы. В работе стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно влияют на результат. Остальное можно перенести.
2: Водолеям среда может принести интересную идею или неожиданное решение старой проблемы. Не отвергайте вариант только потому, что он отличается от привычного. Ну а вечером полезно записать мысли, которые появились в течение дня.
1: Рыбам сегодня стоит внимательнее отнестись к собственным ощущениям. Возможно, вы давно понимаете, что какой-то вопрос требует изменений, но откладывайте решение. Среда подходит для спокойного анализа без давления на себя.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября россияне получили возможность переносить свой мобильный номер к другому оператору при переезде в другой регион, сообщает Минцифра. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Раньше сохранить номер при смене оператора можно было только в пределах одного субъекта Российской Федерации. Теперь абонент при переезде сможет либо перенести номер к другому оператору, либо остаться у прежнего, если его сеть работает в новом регионе. Новая возможность должна сделать услуги связи удобнее для тех, кто меняет место жительства, а также усилить конкуренцию между операторами. В Минцифры считают, что межрегиональный перенос номера окончательно избавит граждан от мобильного рабства. В Саранске продолжается чемпионат России по боксу среди мужчин. В составе команды Свердловской области два боксера из Нижнего Тагила. 19-летний воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Спутник» Марк Десятов и 24-летний представитель спортшколы «Тагилстрой» Алексей Кузин. Марк выступает в весовой категории до 54 килограммов. Он провел первый победный бой. Тагильчанин тренируется под руководством Евгения Воробьева и Андрея Симукова. Алексей боролся за награды в весе до 71 килограмма. В первом круге он взял верх над 18-летним соперником из Алтайского края, но в следующем бою уступил более именитому сопернику. Более 5000 браков зарегистрировали в августе в Свердловской области. Больше всего свадеб сыграли 28 числа. Среди самых популярных дат также оказались 7, 8, 14 и 26, сообщили в областном управлении ЗАГС. Лидерами по количеству зарегистрированных союзов стали Верхняя Пышма и Ленинский район Екатеринбурга. Там расписали 1000 пар. Парк Маяков

0: Пушкова в Екатеринбурге на один день превратился в место встречи героев комиксов, аниме, видеоигр и сериалов. На фестиваль GeekCon съехались тысячи ярких персонажей. Программу разделили на две части. Сначала 18 участников показали образы из культовых вселенных от Resident Evil и Mortal Kombat до сказочных Белоснежки и Буратино. А затем началось настоящее шоу. Лютик из Ведьмака спел балладу в окружении героев своей вселенной. Персонажи деревни дураков устроили привычную потасовку, а супергерои Marvel исполнили танец. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня утром солнечно, днем появятся облака, но осадков не ожидается. Температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16 и дует слабый западный ветер.

0: Так, вот так вот резко начинаем следующий музыкальный час. Новый 9.11, 9.12 уже на Среднем Урале. Здесь Алина Геринг улыбается.
1: Александр Данилов.
0: Бубнин,
1: ну, как обычно. Да, ну что у нас? 2 сентября, второй день осени.
0: Ой, как мне нравятся вот этот вот твои нотки вот эти вот.
1: Ну, так,
0: сентября.
1: Ну, я пытаюсь видеть во всем позитив.
0: Да, все, под дни рождения кто-то отмечает. Ну, и сегодня, оказывается, много известных людей отмечают свой день.
1: Так, свой день. Рассказывай.
0: Так, ну, начну, не могу пройти мимо одного из моих любимых актеров. Это Евгений Леонов. Родился 2 сентября 1926 mm-hmm. года. Ну, ушел от нас в 94-м. Ну, я не знаю, я помню еще вот на телевидении, там, и все, фильмы его показывали.

0: Ну, это же фильмы «Джентльмены удачи». Это
1: полосатый рейс.
0: Это вот это
1: «Зигзаг удачи», «Белорусский вокзал», «Кинзадза».
0: Ну, это классика.
1: Классика, да. «Старший сын». Кстати, у меня недооцененный фильм. Мне хорошо. С Караченцевым там и этим. «Тысяча чертей». Так, все. Караченцев, или нет. «Тысяча чертей». В шляпе-то фанат «Зенита» вылетел из головы. Ладно. В общем, Евгений Леонов сегодня. Можно отметить, вспомнить этого замечательного человека. Валентин Гафт тоже наша...
0: Ты про Михаила Боярского, да?
1: Да, про Михаила Боярского. Точно, да. Точно. Так, Валентин Гафт также отмечает, ну, тоже вспоминаем сегодня, 35-й 2020, 90-91 года прожил. Замечательный актер. А как он хорош был в «Чародеях»? В фильме «Чародеи» это вот на... Новый год показывает. Хорош, хорош. Так, ладно, из Голливуда. Из Голливуда так, нас сегодня порадует. Сегодня человек-мем. Человек всех добрых правил. Его любят все. И это отмечает свой день рождения. Бессмертный Нео, он же Киану Ривз.
0: Киану Ривз, да.
1: На гребне волны, скорость, матрица. Вот все это, все, ну и много-много других мемов.
0: Да. Самый любимый, где он сидит грустный на лавке, там булку ест или что-то. Такой грустный человек вообще, просто.
1: Причем он говорил, там ничего так, ну там, ну хотя да, у него там история-то была с семьей, да, связана. Да. Просто человек присел перекусить шаурмы.
0: Просто в своих мыслях.
1: С кем не бывает. Все мы когда-то Киану Ривз.
0: Ну, я тебе больше скажу. Я каждый день, как будто бы утром, это вот это я просто, когда завтракаю.
1: Это да. Так что вот, Киану Ривз, а еще сегодня отмечает юбилей, кстати, актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек. Да, да, да, это именно та горячая штучка из фильма «От заката до рассвета». Да, вампирша. Да. Вампирша буквально, в буквальном непереносном смысле. Вот оттуда я играю сейчас трек.
0: Ой, ну прям атмосфер вообще просто невероятно. Да.
1: Горячие. Ох, это все было.
0: Ну, а если у вас сегодня день рождения, мы от всего Карадио вас, конечно же, поздравляем.
1: Да, желаем всего самого доброго, классного настроения, яркого дня. И пусть вам улыбаются люди, которых вы сегодня увидите.
0: Ой, хорошо.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, Анна Немченко в своей песне по городам перечислила, наверное, все города.
1: Нижний Тагил там не слышу я.
0: Нижний Тагил, да. Возмущенный тоже.
1: Качканар я не слышу там почему-то.
0: Почему-то. Почему, Аннушка?
1: Анна.
0: Аннушка. Мы хотим там присутствовать.
1: Да, подкидываем вам идеи для следующего трека.
0: Ой, да во всех городах, наверное, сейчас одинаковая ситуация. С чем? С горючкой. И я сейчас говорю не о той, которую мы заправляем себя, а о той, которую мы заправляем в железных коней наших. Обсуждаем, говорим, вспоминаем, что у нас. Как вы переживаете этот бензиновый квест?
1: Квест, да. Ну, 16 человек у нас проголосовали. Уфу. Пишут комментарии, но побеждает вариант «заправляйся, когда повезет».
0: Так, уже 17 проголосовало.
1: Живу одним днем.
0: Живу одним днем. Ну так, насколько хватает, настолько и живешь. Ну, у меня вот хватает на 3-4, 5 дней, 40 литров. Ну, как бы живем пятидневкой.
1: Живем одним днем, да уж.
0: Так, ну что же, чтобы сэкономить на бензине, надо ездить на газу, пишет в тагильский Никитос.
1: Никитос.
0: Никитос с двумя буквами «С». Как доллар.
1: Никитосос.
0: Ну, если с двумя буквами «С» ездит человек на газу, то у него
1: кэш-то
0: побольше сейчас,
1: люди,
0: наверное.
1: Люди, которые ездят на газу, на дизеле, у которых электрическая машина. Ну, это да, это, конечно, вы цари и короли этой дороги.
0: Это да, да. Вчера узнавал запись на установку газобаллонного оборудования. До октября-ноября заняты все.
1: Так, Егор пишет: 2 недели назад заправил полный бак. Теперь только по крайней необходимости выезжаю на машине. А так пересел на общественный транспорт. И улыбающийся смайлик.
0: Да, ну, собственно, как и Алина Геринг. Только по крайней необходимости.
1: Ну да.
0: То есть, честно говоря, и я тоже.
1: Ну,
0: да?
1: Лишний
0: да,
1: раз за на своих двоих.
0: За хлебушком на другой конец города не съездишь за любимым круассаном.
1: Да.
0: Под утро.
1: Да.
0: Да, бывает такое, ничего.
1: Дома Александр Борисов
0: готовим.
1: Пишет: в баке осталось треть,
0: хорошо.
1: Еще день-другой и ставлю машину. Сентябрь теплый, обещают, достаю велосипед.
0: Ну, слушай, Александр молодец, смотри, как подгадал, да? Подгадал под хорошую погоду, а?
1: Да. Ну, я говорю, пока вот у нас действительно позволяет, пока...
0: Позволит еще много времени.
1: Вот, можно как бы
0: ты
1: действительно...
0: Смотри. А как всегда, знаешь, у нас на Руси погода помогает. Вот когда-то Наполеон пришел к нам, а кто победил Наполеона? Погода!
1: Да.
0: Погода!
1: Тут такая же история.
0: Да. А когда к нам приходили, по дорогам не смогли по нашим проехать. Погода
1: нет,
0: помогла, а тут опять погода.
1: Мы будем искать плюсы. А, если ходить на своих двоих, это зарни.
0: Кардио,
1: фитнес. А это для здоровья хорошо.
0: Свежий воздух.
1: Свежий воздух.
0: Мозги будут
1: шаги,
0: лучше работать.
1: Шаги нужно выгуливать свои обязательно.
0: Да, и этот фитнес-зал можно поставить на заморозку и... Да, ты
1: чик-чик-чик, сам, да.
0: Сам. Пакетики с едой взял.
1: Взял.
0: Нагрузка.
1: Да,
0: уже,
1: да.
0: Нет-нет, а 10 килограмм ты уже поднимаешь, бицепс качаешь. Там бутылку воды взял, 2 пятерочки. И несешь, уже 10 килограмм, не надо вот это вот...
1: Главное, с улыбкой на лице.
0: Главное, с улыбкой, да. Вых, и вверх, и вниз, и все же. И даже, глядишь, уже может быть жим лежа там где-то можно будет уже сделать. Плюсы есть, плюсы есть. Как говорится... Кто там? Красота в глазах смотрящего.
1: Ну,
0: да?
1: Это да. Но у нас Радютка впереди. Сегодня говорим, конечно же, про автомобили.
0: Про автомобили?
1: Да.
0: Ага, отлично. Все, давай песню слушаем и играем в Радиоутку.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Радио Утро.
1: Ох, кря-кря.
2: Ну да, кря-кря. Вот Радио Утро прямо сейчас. Слушай. Говорим про автомобили.
1: Да, про автомобили. Что там мы будем проговорить про автомобили? На чем они ездят или какие они бывают?
2: Да, нет, я не утаю немного в тайне. Так, оставлю в тайне, да.
1: Ладно, уважаемые автомобилисты, нужна ваша помощь?
2: Помогите Александру!
1: Да, сегодня мы говорим в Радио Утки об автомобилях. Факты, три факта об автомобилях Алина подготовила. Так что 96-00-15. Прямо сейчас, кто хочет поучаствовать, кто хочет помочь, кто... Какое сердце ёкнет мне помочь? Ну, не, ну я как бы знаю про машины, чё уж. Ну, я надеюсь. Хотя я вчера тоже, мы в тот раз про комиксы разговаривали, тоже говорю, я все знаю про комиксы, оказалось,
2: ты ничего
1: что...
2: не знаешь, оказывается.
1: Там темный лес. Ну, как говорится, век живи, век учись.
2: И вот. Самое печальное, что статистика показывает, что когда ты без команды,
1: да, где-то
2: у
1: да
2: тебя
1: я...
2: ничего не получается. Получается, да. Нужна где-то я... помощь тебе.
1: 96-00-15, уважаемые автомобилисты, да и просто, кто неравнодушен, прямо, пожалуйста, сейчас можете брать свой телефон и набирать. Но мы потихоньку все равно начнем, потому что охота, она такая, знаешь, утки, они не ждут, они могут и улететь. Но я думаю, что с человеком, который нам сейчас позвонит, никто от нас не ускользнет. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Кристина.
1: Ой, Кристина, Кристина. А вы там не по громкой связи
2: плохо
1: говорите?
2: Слышно.
1: Чуть-чуть бы погромче как-то бы сделать.
3: Алло, алло.
1: Алло, алло. Ну, уже хорошо.
2: Уже лучше.
1: Уже получше. Мы просто в этих в кустах затаились.
2: Да.
1: Затаились в кустах. Сейчас будем всех этих уток. Кристина, как у вас дела? Как настроение?
3: Хорошо.
1: Ну, как бы по голосу, как будто не все хорошо.
3: Сегодня вроде хорошо.
2: Сегодня в
3: машине есть.
2: Так, отлично. Ну что, мы будем отгадывать факты. Да, правда или ложь. Говорим сегодня про автомобили. Вы с Александром будете в одной команде советоваться, спорить, обсуждать и говорить правда или ложь. Поехали. Первый факт. Правда ли, что первые автомобильные радиоприемники весили около 12 килограммов?
3: Наверное, да.
1: Наверное, да? Ну, я соглашусь с Кристиной. Почему? Потому что, а почему бы нет? Они же тяжеловесные, они же были такие.
2: Ну, тем более первые, там,
1: более
2: в первые, любом случае что-то да, тяжелое должно быть, да?
1: Вспомним, да, те же самые сотовые телефоны, они те еще.
2: Так.
1: Что у нас со звуком?
2: У тебя там трек играет на заднем фоне. Но я там слышала, что теперь вся утка наша.
1: Вся
2: это действительно
1: наша,
2: правда, да.
1: Да.
2: Потому что устройство, которое появилось в конце 1920-х годов,

0: Годов занимала почти все свободное пространство под приборной панелью и действительно весила 12 килограмм.
1: Ой, Кристина,
0: хорошо. То есть это правда. Ура!
1: Хорошо, ура!
0: Да. Так, у нас осталось два факта. Ну и ваша команда. Давайте вперед.
1: Пойдем хорошо.
0: Правда ли, что электромобили изобрели раньше бензиновых авто?
1: Ух ты, как.
2: Я не слышала об этом, нет, наверное.
1: Ну, я думаю, что я где-то слышал, честно говоря. Слышал, да, вот всяких вот альтернативных источников, вот этих плоскоземельщиков и вот этих сайтов. Грешу иногда, смотрю.
0: Ну, у тебя память хорошая.
1: Где-то что, потому что там что-то как-то с электричеством. Там они, конечно, ни хрена не ехали.
0: Ну, факт остается фактом.
1: Там еще бензины, потому что лошадей долго-долго не могли заменить.
0: Ну,
1: Кристин,
0: общем,
1: можно я воспользуюсь
0: своей памятью?
1: Да.
2: Ага.
1: Давайте,
2: ну, давайте
1: я все-таки возьму на себя ответственность и скажу, что это правда. Так, ладно, смотрим.
3: Ну, теперь
1: да?
3: Шутка.
0: Да, да,
1: ну,
0: да. В 1828 году появился прототип будущего электрокара. Он был похож на скейтборд, а уже похожий на автомобиль, тележка, на... Да, с электродвигателем была позже представлена, но в любом случае его, ну, электромобили раньше были изобретены, поэтому это правда. Ты молодец.
2: Хорошо.
0: Да, вы идете отлично, просто потрясающе. Ну, последний факт остался, и поможем Александру избежать моих коварных желаний.
1: Кристина, сейчас вот полностью отдаю на ваш суд. Будем.
0: Да.
1: Готовы?
2: Да-да.
0: Поехали. А правда ли, что однажды женщина посоветовала водителям возить в машине небольшое зеркальце, чтобы можно было видеть, что происходит позади автомобиля? Правда это или нет? Ну, это как бы впоследствии эта идея привела к появлению зеркал заднего вида. Правда это?
2: Хочется, чтобы было правда.
0: Так.
1: Какой хороший вопрос.
0: Да.
1: Я думаю, что хорошо, что Кристина на него отвечает.
0: Вот, да, да, да, да.
1: Ну, девочки, вы же любите зеркала.
2: Ну, я поэтому и думаю, что правда.
1: Вы же любите смотреть себе. Это, кстати, да, конечно, правда, это Кристина. Очевидно. Это же очевидно, конечно. Девчонки, вы же, мне кажется, конечно, лишь бы на себя смотреть любимых, красивых.
0: Да не на себя.
1: Да, конечно, на себя.
0: Ой. Да, это тоже правда. Ура, я вас поздравляю. Да, в 1906 году писательница Дороти Левит в своей книге «Женщина и автомобиль» посоветовала женщинам брать с собой в машину карманное зеркальце и время от времени смотреть в него, чтобы видеть, что происходит позади автомобиля.
1: Девочки, какие вы молодцы, а?
0: А что бы вы без нас делали, правда?
1: Да. Кристин, мы молодцы, вы молодцы.
2: Да.
1: Да.
0: Так, ну что, отлично. Я вас поздравляю с победой. Вы помогли Александру сегодня победить.
1: Кристина, спасибо.
0: Да, оставайтесь за линией. Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок от Экорадио. Я напоминаю, охотники, каждый будний день в 9:30 мы на охоте.
4: Радио «Утка».

0: Это радио. Реклама.
1: Клаб Здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на
1: Так, гороскоп, гороскопища. Ну, так, тут, кстати, по актуальной информации, мы сегодня про бензин говорим. На Лукойле, на Черноисточинское шоссе, приехал бензовоз. Там сливается он в данный момент. Уж не знаем, какое он топливо привез, но вот я вижу это вживую в онлайн-режиме, и вообще люди говорят, уже там стоят в очереди, очередь, по-моему, уже до камня выстроилась. Смотрите, думайте сами, решайте сами.
2: А мы гороскопим.
1: А мы гороскопим, да. Мы все это на звезды упомаем.
2: Овнам сегодня, возможно, придется проявить выдержку. Ситуацию, которую хотелось решить быстро, потребует дополнительного времени или участия других людей.
1: Так, тельцы. Сейчас, секунду. Тельцы.
2: Давай, тельцы.
1: Тельцы. Тельцам сегодня стоит обратить внимание на практические вопросы. Сегодня может появиться возможность сделать привычные процессы удобнее. От рабочих задач до домашних дел.
2: Близнецам среда принесет много общения и новых мыслей. После обеда, возможно, новость, которая сначала покажется неожиданной. Не делайте выводов сразу. Ситуация может раскрыться с другой стороны.
1: Ракам сегодня может захотеться больше определенности. Возможно, какая-то ситуация долго оставалась без четкого ответа, и теперь появится возможность разобраться. А вот на работе день подходит для спокойных задач, где важны внимательность и аккуратность, и не стоит ввязываться в чужие споры.
2: Левам 2 сентября может представиться возможность показать свои сильные стороны. Возможно, кто-то обратится к вам за помощью или предложит ответственную задачу.
1: Девам сегодня стоит обратить внимание на порядок в делах. В работе хороший день для анализа, проверки документов и исправления старых недочетов. Ваша внимательность поможет заметить то, что другие пропустили.
2: Весам в среду может понадобиться принять решение, которое долго откладывалось. Возможно, вы ждали более подходящего момента, но теперь информации уже достаточно.
1: Скорпионам сегодня может открыться новая информация о ситуации, которая давно интересовала. После обеда может возникнуть тема финансов или совместных обязательств. Внимательно изучайте детали.
2: Стрельцам 2 сентября может захотеться движения и новых впечатлений. Возможно, появится идея обучения, поездки или нового проекта. Не ограничивайте себя только размышлениями.
1: Козерогам сегодня важно правильно распределять силы. В работе стоит сосредоточиться на задачах, которые действительно влияют на результат. Остальное можно перенести.
2: Водолеям среда может принести интересную идею или неожиданное решение старой проблемы. Не отвергайте вариант только потому, что он отличается от привычного. Иногда именно новый подход позволяет выйти из ситуации.
1: Рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным ощущениям. Возможно, вы давно понимаете, что какой-то вопрос требует изменений, но откладываете решение. Сегодняшний день подходит для спокойного анализа без давления на себя.
2: Ну что, друзья, 2 сентября на календаре, 9:50 на наших эфирных.
1: Денечек вроде намечается неплохим.
2: Солнечным.
1: Солнце выглядывает, улыбается, становится все теплее.
2: Да, будьте такими же солнечными и теплыми. Делитесь. В этот осенний день. С вами была Алина Геринок, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Экорадио. Всем пока.
0: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября россияне получили возможность переносить свой мобильный номер к другому оператору при переезде в другой регион, сообщает Минцифра. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Раньше сохранить номер при смене оператора можно было только в пределах одного субъекта Российской Федерации. Теперь абонент при переезде сможет либо перенести номер к другому оператору, либо остаться у прежнего, если его сеть работает в новом регионе. Новая возможность должна сделать услуги связи удобнее для тех, кто меняет место жительства, а также усилить конкуренцию между операторами. В Минцифры считают, что межрегиональный перенос номера окончательно избавит граждан от мобильного рабства. В Саранске продолжается чемпионат России по боксу среди мужчин. В составе команды Свердловской области два боксера из Нижнего Тагила. 19-летний воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Спутник» Марк Десятов и 24-летний представитель спортшколы «Тагилстрой» Алексей Кузин. Марк выступает в весовой категории до 54 килограммов. Он провел первый победный бой. Тагильчанин тренируется под руководством Евгения Воробьева и Андрея Симукова. Алексей боролся за награды в весе до 71 килограмма. В первом круге он взял верх над 18-летним соперником из Алтайского края, но в следующем бою уступил более именитому сопернику. Более 5000 браков зарегистрировали в августе в Свердловской области. Больше всего свадеб сыграли 28 числа. Среди самых популярных дат также оказались 7, 8, 14 и 26, сообщили в областном управлении ЗАГС. Лидерами по количеству зарегистрированных союзов стали Верхняя Пышма и Ленинский район. Район Екатеринбурга, там расписали 1000 пар. Парк Маяковского в Екатеринбурге на один день превратился в место встречи героев комиксов, аниме, видеоигр и сериалов. На фестиваль «Гиккон» съехались тысячи ярких персонажей. Программу разделили на две части. Сначала 18 участников показали образы из культовых вселенных от «Resident Evil» и «Mortal Kombat» до сказочных «Белоснежки» и «Буратино». А затем началось настоящее шоу. Лютик из «Ведьмака» спел балладу в окружении героев своей вселенной. Персонажи деревни дураков устроили привычную потасовку, а супергерои Марвел исполнили танец. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно, без осадков, ветер западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Диско Радио. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: падай в мои объятия, говорит Акмаль в своей композиции «Любовная». Ну а вы падайте к нам на волну 103FM, если вы в Нижнем Тагиле, а если в Качканаре, то 107.9FM. С вами диджей Подольский, друзья, 10.12 на наших эфирных. Просыпаемся, на работу пора, кому-то в школу или в институт, неважно, хорошая музыка во всем поможет. Ну а в этом часе мы встретим таких крутых исполнителей, как Филатов и Кэрос, Айова, Маршмеллоу, Полина Гагарина, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. Прямо сейчас коллаборация от Baby Rexha, называется она New Religion. Давайте ее послушаем и зарядимся хорошим настроением.
1: Это радио.

0: Это радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах.

0: Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Айова и Минаева поют о том, если остановлюсь, то только чтобы заправиться. Но, конечно, в нынешних реалиях это не так просто. Именно поэтому мы на Эко-радио в ближайшие часы будем вам озвучивать о том, где можно заправиться, где по времени наибыстрее всего это произойдет. Поэтому, друзья, обязательно будьте на волне 103 FM и 107.9, если вы из Качканара. Ну, а с вами я, диджей Подольский, и прямо сейчас для нас играет Marshmello и Portugal The Man с треком Phoenix, птица, которая летает, но не просто птица, а загадочная и таинственная.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть». И, как обычно, конечно же, вспоминается тот самый ртутный градусник, который все мы в детстве использовали, когда у нас поднималась температура. Ну, а теперь-то нам на замену пришли электронные градусники. Они, к сожалению, не такие точные, но когда уже действительно высокая температура, они показывают, ну вот где... Поистине будет высокая температура. Где будет жарко, так это здесь у нас на Эко-радио, потому что здесь будет играть крутая музыка, будет много интересных новостей, ну и, конечно же, еще на улице погода сегодня прекрасная. Ну, а прямо сейчас послушаем трек от Engaity, называется он Doochie. Давайте насладимся же этими прекрасными мотивами.

0: радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
5: Это происходит с каждым однажды.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле оборудуют тренировочную площадку для полетов дронов – дрон-рейсинга. Заниматься на ней будут юные любители робототехники, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества. Для занятий закупят квадрокоптер-дрон, две взлетные площадки, 3D-препятствия и прочие необходимые для отработки навыков пилотирования элементы профессиональной трассы. Оборудование уже заказали у специализированной компании из Костромы. Проект воплотится благодаря победе в конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». Дворец творчества получил грант на 300 тысяч рублей. Свердловчанин не сообщил военкомат о свадьбе и рождении дочери и получил штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области. В сентябре прошлого года у мужчины родилась дочь. В марте этого года он женился. В течение 2 недель свердловчанин должен был сообщить об этих изменениях военному комиссару, но не сделал этого. Незнание закона обернулось санкциями. Ему назначили штраф 5000 рублей. Мужчина попытался оспорить наказание. Однако районный суд оставил постановление военного комиссара без изменения. Тогда уралец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд, настаивая на отмене решения и прекращении производства по делу. Но штраф остался в силе. В Нижнем Тагиле осужденная пронесла в исправительный центр наркотики и чуть не умерла от передозировки. Ее осудили за приобретение и хранение запрещенных веществ, как сообщили в пресс-службе Ленинского суда. 35-летняя Мария отбывала наказание в исправ-центре, куда попала за кражи и мелкие хищения. Через мессенджер она купила наркотики, сверток забрала через закладку и тайком пронесла в исправительный центр. А когда употребила часть, ей резко стало плохо. Осужденная потеряла сознание и впала в кому. Прибывшие по срочному вызову медики стабилизировали состояние женщины. На тагильчанку возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ в крупном размере. Отряд «Лиза Алерт» объявил о срочном сборе добровольцев на поиски 76-летнего Анатолия Баторина из Нижнего Тагила. Пенсионер пропал 28 августа в лесу у деревни Никитина, неподалеку от Верхней Салды. В тот день супруги Баторина уехали в лес за грибами, но разошлись. Жена вышла к машине, а муж нет. Связь с ним оборвалась. За несколько дней добровольцы, полицейские, спасатели, егеря, охотники, родственники прошли более 350 километров. Отряд «Ангел» предоставил вертолет для разведки, территорию обследовал коптер, но все тщетно, зацепок нет. Поиск осложняется тем, что Анатолий Васильевич был одет в неприметный костюм защитного цвета. Добровольцев просят приезжать в одежде по погоде и для мокрого леса. В берцах или резиновых сапогах, дождевиках, куртках, плотных брюках или джинсах. С собой необходимо взять воду, перекус, репелленты, заряженный телефон. Все оборудование выдадут на месте. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Дивак со свежей композицией Slow Down, что переводится как «Успокоиться». Отличная песня для того, чтобы освободить свои нервные клетки, сделать их гораздо более пластичными, и чтобы ваш день прошел замечательно и позитивно. Ну а с вами диджей Подольский, вы на Эко-радио 11.12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Егор Крид, Оливер Хелденс, Коста Ла Коста, ну и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Также в этом часе озвучим информацию по бензину, поэтому не переключаемся. Но а прямо сейчас сыграет композиция King of the Jungle, Король джунглей. Давайте насладимся ей. Эко-радио.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

глазам. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 95, 92, 98, очередь неизвестна. Нижний Тагил, Башнефть, улица Кушвинская, 8, 95 и дизельное топливо в наличии, очередь 20-50 машин. Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, дом

64, и есть только дизельное топливо и имеется очередь. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+. Это радио.

0: Коста Лакоста и Ольга Серябкина просят показать, как злится улица. Вот так очень сильно злится улица. На самом деле это боевой настрой, потому что рабочие будни кипят, по всей видимости, и нужно дальше делать свои дела, но при этом иметь хорошее настроение, что мы и помогаем сделать для тех, кто сейчас на работе или занимается каким-то важным делом. Ну, а у нас впереди Хьюгел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и еще их один друг с треком Shine. Давайте его послушаем и еще больше преобразимся в эту среду.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66. Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую
7: ложь.
6: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

Горячие девчонки из группы Cat Size, композиция Габриэла. Рассказывают они про девушку, которую зовут Габриэла, которая настолько крутая и горячая, что они уже даже боятся, что она уведет их парней. Ничего себе, вот такие повороты. А следующая группа Серебро, там тоже у нас горячие девчонки, и песня у них называется «Опиум». Давайте ее послушаем и насладимся этим днем, чтобы он был у нас максимально заряженным. Да, отличная среда, середина недели. Давайте сделаем эту неделю потрясающей.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле оборудуют тренировочную площадку для полетов дронов – дрон-рейсинга. Заниматься на ней будут юные любители робототехники, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества. Для занятий закупят квадрокоптер-дрон, две взлетные площадки, 3D-препятствия и прочие необходимые для отработки навыков пилотирования элементы профессиональной трассы. Оборудование уже заказали у специализированной компании из Костромы. Проект воплотится благодаря победе в конкурсе «Евразы. Город друзей. Город идей». Дворец творчества получил грант на 300 тысяч рублей. Свердловчанин не сообщил военкомат о свадьбе и рождении дочери и получил штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области. В сентябре прошлого года у мужчины родилась дочь. В марте этого года он женился. В течение 2 недель свердловчанин должен был сообщить об этих изменениях военному комиссару, но не сделал этого. Незнание закона обернулось санкциями. Ему назначили штраф 5000 рублей. Мужчина попытался оспорить наказание. Однако районный суд оставил постановление военного комиссара без изменения. Тогда уральец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд, настаивая на отмене решения и прекращении производства по делу. Но штраф остался в силе. В Нижнем Тагиле осужденная пронесла в исправительный центр наркотики и чуть не умерла от передозировки. Ее осудили за приобретение и хранение запрещенных веществ, как сообщили в пресс-службе Ленинского суда. 35-летняя Мария отбывала наказание в исправ-центре, куда попала за кражи и мелкие хищения. Через мессенджер она купила наркотики, сверток забрала через закладку и тайком пронесла в исправительный центр. А когда употребила часть, ей резко стало плохо. Осужденная потеряла сознание и впала в кому. Прибывшие по срочному вызову медики стабилизировали состояние жертвы. Женщины. На тагильчанку возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ в крупном размере. Отряд «Лиза Алерт» объявил о срочном сборе добровольцев на поиски 76-летнего Анатолия Баторина из Нижнего Тагила. Пенсионер пропал 28 августа в лесу у деревни Никитина, неподалеку от Верхней Салды. В тот день супруги Баторина уехали в лес за грибами, но разошлись. Жена вышла к машине, а муж нет. Связь с ним оборвалась. За несколько дней добровольцы, полицейские, спасатели, егери, охотники, родственники прошли более 350 километров. Отряд «Ангел» предоставил вертолет для разведки. Территорию обследовал коптер, но все тщетно, зацепок нет. Поиск осложняется тем, что Анатолий Васильевич был одет в неприметный костюм защитного цвета. Добровольцев просят приезжать в одежде по погоде и для мокрого леса. В берцах или резиновых сапогах, дождевиках, куртках, плотных брюках или джинсах. С собой необходимо взять воду, перекус, репелленты, заряженный телефон. Все оборудование выдадут на месте. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Салют, Нижний Тагил и Качканар. Только что для вас играла песня в коллаборации от Holy Flame и Айова. Называлась она «Ловлю». И песня про то, когда ты ловишь вот этот женский взгляд, идя куда-то. И это действительно очень-очень жизненно. У меня такое бывало. И, ох, я вообще на самом деле стесняюсь в глаза порой смотреть, как будто вы душами соприкасаетесь. Но это только к лучшему. Ну, а с вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио 12.11 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как группа Добро, Анна Асти, Мари Краймбери, Тима Белорусских, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас послушаем песню Confession от Puppy Beck's Camp. Включаем.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: день.
1: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Анна Асти с композицией «Топит». И это не про соседа сверху, а про то, что нужно идти к своим целям до конца, несмотря ни на что, топить и газ в пол именно в плане целей. Ну, а у нас далее идет Эйбиан с композицией «Hollow» про пустоту, но порой даже в пустоте можно найти истину, что мы сейчас и с вами сделаем.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Алекс Уоррен с композицией Ordinary, что переводится как необычно. И да, порой нам хочется действительно чего-то необычного. Например, кто-то прыгает с парашютом или еще какие-либо яркие эмоции получает, там, в путешествие отправляется, увидеть то, что ранее не видел. Но, а чаще всего хочется просто расслабиться или, говоря на сленговом языке, зачилить, как в композиции Филатов и Кэрос «Чилить», которую мы прямо сейчас послушаем и немножечко расслабимся, отдохнем, успокоимся и отвлечемся от повседневной рутины.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция конца сентября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о новой волне мобилизации после осенних выборов в Госдуму. Цитата. «Чушь собачья. Информационная атака на Россию со стороны Украины», сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Он также признал, что беспилотники сейчас главный вызов для страны во всех сферах. России осталось отремонтировать 10% поврежденных после атак НПЗ. Уровень их защиты улучшается, последние налеты удается отразить. Судебный процесс по уголовному делу о стрельбе у клуба «Небар» начался в Нижнем Тагиле. Хулиганом оказался рецидивист, уже отбывавший срок в колонии за тяжкие преступления. Некоторые детали расследования рассказали в прокуратуре Ленинского района. Конфликт произошел в сентябре прошлого года. Дебошир начал стрелять по людям из травматического пистолета. Досталось трем посетителям, которые пытались успокоить мужчину. Они получили ранение в голову и руку. Агрессора задержали, возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Новое уголовное дело уже поступило в Ленинский район. Суд. Предварительное заседание прошло 1 сентября. Фигурант дела не признал вину. С учетом рецидива преступления ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Несмотря на заметное похолодание, клещи в Свердловской области продолжают кусать людей. За минувшую неделю от присасывания опасных членистоногих пострадал 91 тагильчанин, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано около 17 тысяч пострадавших. Это более чем в полтора раза ниже уровня прошлого года. Почти каждый второй клещ – носитель болезни Лайма, выяснили эпидемиологи. Владельцам хозяйств Свердловской области напомнили о необходимости поставить домашнюю птицу на учет. Новые правила введены для обеспечения биологической безопасности, говорят в Уральском управлении Россельхознадзора. Учет позволит ветеринарам быстрее реагировать на случаи птичьего гриппа и других опасных инфекций и купировать эти вспышки. Поставить на учет необходимо представителей всех видов домашней птицы – кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов. Требование распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, независимо от того, содержат они птицу для себя или на продажу. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Кимо Саунд со свежей композицией Rise Slow, что переводится как «медленно поднимаюсь», но самое главное не скорость, а качество, это важно запомнить. Ну а с вами диджей Подольский, вы на Эко-радио 13.11 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Авалан Рокстан, Полина Гагарина, Мадонна, Люся Чеботина, но и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас Offenbach с треком Rock It. Ну и впереди, конечно же, озвучим ситуацию на АЗС.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: город Нижний Тагил, премиум, улица Юности 47Б, имеется 95 и 92, очередь неизвестна. Город Качканар, улица Крылова 118, в наличии есть 92, очередь пока неизвестна. Город Нижний Тагил, Роснефть, улица Краснознаменная 77, в наличии 92, 95, дизельное топливо, очередь небольшая. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличия топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики «Филин». Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика «Филин». Только хорошие очки и никакого волшебства.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
6: Цена действует по 10 сентября.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от 54 Ультра в композиции Talk to You. Разговоры о тебе. И да-да, ты, именно ты, кто меня прямо сейчас слушает. Если ты хочешь выглядеть с иголочки, чтобы все было красиво, но не знаешь, где купить хорошую одежду, то информация на правах рекламы специально для тебя. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе 17. Закупайтесь, друзья, если вам чего-то не хватает, то тут много-много товаров. А потом, если ваша мадемуазель нарядится в какое-нибудь красивое платье, и вы скажете, она такая замечательная, как в композиции Леонида Агутина, которую мы прямо сейчас послушаем, которая так и называется «Она такая».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».

0: услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Коллаборация от Маршала Джефферсона на треке Life is Simple, что переводится как «Жизнь проста». Даже есть такая поговорка «Жизнь проста», только мы ее обычно усложняем. Но не нужно усложнять, как еще в скобочках там было добавлено, «Move your body», «Двигай своим телом», «Танцуй», да и вообще «Любовь спасет мир», потому что следующая композиция от Zivert «ЯТЛ», а если ее дословно перевести, то «Я тебя люблю», и давайте же эту любовь пронесем через весь сегодняшний день.

0: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о новой волне мобилизации после осенних выборов в Госдуму. Цитата: «Чушь собачья, информационная атака на Россию со стороны Украины», сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Он также признал, что беспилотники сейчас главный вызов для страны во всех сферах. России осталось отремонтировать 10% поврежденных после атак НПЗ. Уровень их защиты улучшается, последние налеты удается отразить. Судебный процесс по уголовному делу о стрельбе у клуба «Небар» начался в Нижнем Тагиле. Хулиганом оказался рецидивист, уже отбывавший срок в колонии за тяжкие преступления. Некоторые детали расследования рассказали в прокуратуре Ленинского района. Конфликт произошел в сентябре прошлого года. Дебошир начал стрелять по людям из травматического пистолета. Досталось трем посетителям, которые пытались успокоить мужчину. Они получили ранения в голову и руку. Агрессора задержали, возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Новое уголовное дело уже поступило в Ленинский район. Суд. Предварительное заседание прошло 1 сентября. Фигурант дела не признал вину. С учетом рецидива преступления ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Несмотря на заметное похолодание, клещи в Свердловской области продолжают кусать людей. За минувшую неделю от присасывания опасных членистоногих пострадал 91 тагильчанин, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано около 17 тысяч пострадавших. Это более чем в полтора раза ниже уровня прошлого года. Почти каждый второй клещ – носитель болезни Лайма, выяснили эпидемиологи. Владельцам хозяйств Свердловской области напомнили о необходимости поставить домашнюю птицу на учет. Новые правила введены для обеспечения биологической безопасности, говорят в Уральском управлении Россельхознадзора. Учет позволит ветеринарам быстрее реагировать на случаи птичьего гриппа и других опасных инфекций и купировать эти вспышки. Поставить на учет необходимо представителей всех видов домашней птицы – кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов. Требование распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, независимо от того, содержат они птицу для себя или на продажу. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно, без осадков, ветер с западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Акмаль с композицией «Любовная». И по прошествию этого лета, знаю, сколько было свадеб, сколько молодоженов, всех поздравляем с этим прекрасным праздником, который у вас был в этой жизни. Желаем, чтобы дальнейший брак проходил замечательно. Ну, а с вами я, диджей Подольский. Вы на Эко-радио, 14-12 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Айова, группа BTS, Медуза, Баста, ну и множество других замечательных ребят. Заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас коллаборация от Лукас и Стив. Называется она «Push the feeling out». Давайте же узнаем, о чем эта песня и насколько она мелодичная.
1: Эко-радио.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: поплавали. Если даже не успели, ничего страшного, можно всегда сделать это в бассейне, в джакузи и в других местах. Ну, а следующая композиция тоже небольшое напоминание про лето, потому что называется она «Газировка». Все летом любят газировку, и не только, но летом больше всего хочется, когда жарко, холодненького чего-нибудь выпить. Вот, и Юлианна Караулова и Сократ ее прямо сейчас для нас исполнят.
1: Это радио.

0: Это радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

каменное тело. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио».

0: Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.
2: Вот

Джонни и Федук с композицией «Лето». А вот и лето пролетело, но ничего страшного, оно останется в наших воспоминаниях, в нашей галерее, в наших переписках и других носителях информации. Но тем более сейчас еще и теплее, сегодня вот достаточно тепло, завтра еще теплее температура обещает быть, поэтому не расстраиваемся, бабье лето еще только начинается. Но а у нас впереди трек в коллаборации от Hugel, называется он «Una Nacht con Hugel». Интересная композиция, довольно динамичная, давайте ее послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: «Уралвагонзавод» объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала «Уралвагонзавода», кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Парк 240-тонных самосвалов «Евроскогок» пополнился тремя новыми БелАЗами. Техника уже вышла на линию Качканарского месторождения, единственного в Свердловской области объекта, где добыча ведется сверху вниз, что требует от машин повышенной устойчивости, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Обновление автопарка поможет комбинату выполнить план на 2026 год – 17 миллионов тонн горной массы. За три года объем добычи вырос почти втрое, с 6,5 миллионов тонн в 2023 году. Список профессий с наибольшим кадровым дефицитом в этом году возглавили фармацевты и дворники, пишет Лента.ру. Согласно данным исследования, кадровый голод сильнее всего выражен в 20%.

0: 4 профессиях, среди которых рабочие, инженерные и медицинские профессии, специальности из сферы услуг ЖКХ и управленческие роли. Студент из Екатеринбурга взламывал госуслуги и оформлял микрозаймы на других. Молодой человек использовал номера телефонов, ранее принадлежавшие потерпевшим, получал СМС-коды для восстановления доступа, менял пароли и блокировал доступ владельцев. Из личных кабинетов 6 человек студент копировал паспортные данные и сведения о регистрации и доходах. Общая сумма похищенного превысила 61 тысячу рублей. В суде подсудимый вину не признал, заявляя, что не помнит событий и передавал доступ карте знакомым. Суд счел его позицию способом защиты. Ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка и штрафом 600 тысяч рублей. Приговор оставлен без изменений областным судом. Россияне стали заметно меньше хотеть работать в одной компании с друзьями и родственниками. Если в 2024 году трудиться вместе с лучшим другом или подругой были готовы 71% опрошенных, то сейчас только 52%. Об этом говорится в исследовании Superjob. Лучшим вариантом для совместной работы по-прежнему остается друг или подруга. Такой вариант выбрали 52% россиян. Гораздо меньше готовы работать вместе с супругом или супругой – 26%. Отцом – 25%. Матерью 15%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно, без осадков, ветер западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Экорадио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

Дивак со свежей композицией Slow Down, что переводится как «успокоиться». Я думаю, что всем нам нужно сейчас немножечко выдохнуть, расслабиться, насладиться хорошей музыкой, отвлечься от всех вот этих проблем, которые постоянно возникают. То сделать, пятое, десятое. Хотя бы на пару минут нужно об этом забыть, ведь вы находитесь на Эко-радио. С вами я, диджей Подольский. Друзья, 15-12 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Филат Фекерас, Сергей Лазарев, Дима Билан, ну и множество других крутых ребят. Кстати, еще чуть позже я вам озвучу, какие сейчас есть у нас на АЗС бензины, да, топливо, если так можно сказать. Ну, а прямо сейчас послушаем композицию от Элли Брук, называется она «No Good».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Город Нижний Тагил, Юнефть, улица Садовая, 33, в наличии 92-й, 95-й, очередь неизвестна. Город Качканар, Газпромнефть, Дорожный проспект, дом 7, в наличии 92-й, 95-й, 98-й, дизельное топливо, очередь имеется. Город Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 92-й, 95-й, очередь 20-50 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличия топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16.

0: Коллаборация от Callum Spot, называется она Stay, и вообще мне близко это название, только его немножко переделать можно, сказать стой, потому что люблю я философию стоицизма, и как говорил один известный философ, стою на своем и двигаюсь как эскалатор, эта фраза меня мотивирует. Ну а впереди Дима Билан с композицией «Пообещай», давайте вы мне пообещайте, я вам тоже, что сегодняшний день пройдет прекрасно, несмотря на все преграды, которые могут быть. Самое главное то, как вы на них реагируете.
1: Эфир радио.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
7: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

The Weeknd, композиция Open Hearts, что переводится как «Открой свое сердце». И действительно, друзья, это то, что нам с вами нужно сделать сегодня будет, потому что в таком случае жизнь будет к нам более благосклонна, и мы сможем ее жить красиво, как минимум в сегодняшний день. И следующая песня от Бандерас как раз-таки так и называется — про красивую жизнь. Ну а я вам желаю хорошего вечера. С вами был DJ Подольский на Эко Радио. Я вас люблю.

0: на Среднем Урале. 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Парк 240-тонных самосвалов «Евроскагок» пополнился тремя новыми БелАЗами. Техника уже вышла на линию Качканарского месторождения, единственного в Свердловской области объекта, где добыча ведется сверху вниз, что требует от машин повышенной устойчивости, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Обновление автопарка поможет комбинату выполнить план на 2026 год – 17 миллионов тонн горной массы. За три года объем добычи вырос почти втрое, с 6,5 миллионов тонн в 2023 году. Список профессий с наибольшим кадровым дефицитом в этом году возглавили фармацевты и дворники, пишет Лента.ру. Согласно данным исследования, кадровый голод сильнее всего выражен в 24 профессиях, среди которых рабочие, инженерные и медицинские профессии, специальности из сферы услуг ЖКХ и управленческие роли. Студент из Екатеринбурга взламывал госуслуги и оформлял микрозаймы на других. Молодой человек использовал номера телефонов, ранее принадлежавшие потерпевшим, получал смс-коды для восстановления доступа, менял пароли и блокировал доступ владельцев. Из личных кабинетов 6 человек студент копировал паспортные данные, сведения о регистрации и доходах. Общая сумма похищенного превысила 61 тысячу рублей. В суде подсудимый вину не признал.

0: заявляя, что не помнит событий и передавал доступ к карте знакомым. Суд счел его позицию способом защиты. Ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка и штрафом 600 тысяч рублей. Приговор оставлен без изменений областным судом. Россияне стали заметно меньше хотеть работать в одной компании с друзьями и родственниками. Если в 2024 году трудиться вместе с лучшим другом или подругой были готовы 71% опрошенных, то сейчас только 52%. Об этом говорится в исследовании Superjob. Лучшим вариантом для совместной работы по-прежнему остается друг или подруга. Такой вариант выбрали 52% россиян. Гораздо меньше готовы работать вместе с супругом или супругой – 26%. Отцом – 25%. Матерью 15%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 14 до 22 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: Радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование.

0: Исследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил уральскую демографическую доктрину. Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности, разработанная при непосредственном участии «Единой России», начнет действовать с 1 января 2027 года. Уральская демографическая доктрина – региональный план Свердловской области, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Разработкой доктрины занимались органы власти и представители «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Документ строится на трех смысловых блоках: ценностные ориентиры, поддержка молодых семей, поддержка работающих родителей. Среди нововведений – увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата 30 тысяч рублей студенткам мощной формы обучения, ставшими мамами, гибкий график работы детских садов и продленный день для младших школьников. Кроме того, в регионе подписан и корпоративный демографический стандарт, в рамках которого предприятия разрабатывают собственные меры поддержки. Оборот предприятий и организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 7 триллионов 230 миллиардов рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленное производство пришлось более 40% всей выручки, следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности оборот составил почти 2,5 триллиона рублей. Наибольший рост демонстрирует пищепром на 33%. Одновременно ряд производств сократил оборот. Самое заметное снижение зафиксировано в текстильной промышленности. К 2050 году половина населения Земли станет близорукой, предупреждают эксперты. Дети теряют зрение все раньше, нарушения выявляют уже у первоклассников. Главный внештатный детский офтальмолог Минздрава Свердловской области Елена Степанова в программе «Акцент на ОТВ» рассказала, почему так происходит. Раньше офтальмологи называли группы риска

0: Старшеклассников. Сейчас граница сдвинулась, нарушение зрения выявляют уже у детей 5-7 лет. Причина – изменившийся образ жизни, развивающие игры и занятия все чаще проходят в гаджетах, а прогулок и подвижных игр на свежем воздухе становится меньше. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 сентября на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 14 до 22 градусов тепла.
0: Эхо-радио. Новинка эфира.

0: Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
2: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон и Эко-радио. Здоровое мнение» в студии Полина Бажова. И сегодня мы решили поговорить о травмах. У нас в студии руководитель травматологического центра Нижнетагильской областной больницы Илья Александрович Ольховиков. Илья Александрович, здравствуйте.
3: Приветствую, Полин.
2: Давайте для начала подведем итоги этого лета, уже можно сказать, каким оно было.
3: Ой, ну на самом деле для травматологов это лето было удачным. Спасибо погоде, у нас было очень много дождей, люди не так часто пользовались силовым инструментом, скажем так, было меньше отрезанных пальцев, что не может не радовать.
2: То есть люди реже проводили время на даче, в садах и, соответственно, использовали вот такие строительные инструменты.
3: На самом деле, не могу сказать, реже ли они проводили на даче и в садах, но в основном бензопилы, циркулярные пилы, культиваторы и так далее, это же все используется на воздухе, это же все используется не в помещении. И вот эта вот тенденция сохранения пальцев, она прослеживается.
2: То есть в этом плане все хорошо этим летом было. Хорошо, а что касается велосипедистов, мотоциклистов, самокатчиков?
3: Эти ребята остались. Но на самом деле в дожди их тоже меньше. Ну, просто потому что некомфортно. Они есть. И благодаря тому, что у нас все-таки политравма, у нас все-таки многие представлены. То есть сейчас мне уже проще оценивать тенденции с точки зрения не только травматологии, но и нейрохирургии, и полостной травмы, тупой травмы живота. Эти ребята есть, и на самом деле их с каждым годом становится все больше. Технологии не стоят на месте, индивидуальные средства мобильности, они развиваются, и этих людей становится с каждым годом все больше, больше и больше.
2: Но самокатов, мне кажется, электросамокатов в этом году стало меньше. И, наверное, вот и как раз-таки пострадавших меньше.
3: Ну, появились первые водители моноколес.
2: Угу. То есть и там тоже достаточно серьезные травмы, так же, как после самоката?
3: Существуют различные модели. Они есть для городской езды, для езды по пересеченной местности. И есть те, которые развивают достаточно приличную скорость, там до 60 км в час. И зачастую это уже не просто скелетная травма, это травма черепно-мозговая, это травма нейрохирургическая.
2: Опасные травмы. Можно ли было избежать эти травмы, если бы тагильчане соблюдали какие-то правила? Простые.
3: Избежать на 100%, я думаю, невозможно. Если вы хотите избежать травмы на 100%, вам нужно не выходить из дома, еще лучше из бомбоубежища. А сократить однозначно можно. То есть и правила эти всем известны. Быть внимательным, ограничить прослушивание музыки на дорогах, потому что зачастую не слышат ни сигналов, ни приближающихся людей, ни каких-то окриков. То есть можно пропустить предупреждение. Ну и, конечно, умеренное потребление алкоголя и не садиться пьяным за руль.
2: Хорошо, а переходим от лета к осени. Есть же тоже какая-то сезонность травм, осенних травм? Есть какие-то особенности?
3: Особенности есть. Становится меньше травм шейного отдела позвоночника, поскольку закончен, слава богу, купальный сезон.
2: То есть это тоже проблема?
3: Когда... Однозначно, это проблема. Это проблема больше нейрохирургическая. Вот, люди, не зная берега, начинают нырять. И все любят нырять очень красиво, головой вниз. В общем, воткнувшихся в берег достаточно много.

0: А ближе к осени у нас, наверное, в первую очередь выходит ДТП.
1: Угу.
0: ДТП – это уже достаточно серьезно, это уже политравма, то есть это не только переломы, это уже и тупая травма живота и так далее и тому подобное. Так что будьте аккуратнее, внимательнее за рулем.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение».
2: Экорадио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Это проект «Здоровое мнение». Вы слушаете «Экорадио». Сегодня мы говорим о разных видах травм. И у нас в студии руководитель травматологического центра Нижнетагильской областной больницы Илья Александрович Ольховиков. Илья Александрович, поговорили про летние травмы, поговорили про осенние, но есть и круглогодичные, когда вот к вам обращаются круглый год с одними и теми же проблемами. Что в топе?
2: На первом месте, как мне казалось бы банальным, это перелом лодыжек. Просто подвернул ногу, оступился мимо ступеньки, наступил в какую-то ямку, их больше всего и всегда. На второе место я бы поставил травмы пожилых, связанных с остеопорозом. Это проксимальное отдело бедра, это переломы ребер. К сожалению, люди падают, и с возрастом наши кости не становятся крепче. Ну и на третье место я бы, наверное, поставил травмы по неосторожности или так называемые эмоциональные травмы, когда в порыве страстей и эмоций разбил стекло двери рукой, порезался, поранился.

0: Был у меня недавно случай, и слава богу, что мы смогли помочь молодому человеку. Также дома разбил стекло рукой и повредил себе плечевую артерию.
1: Ничего себе, то есть осколок попал, да?
0: Там была достаточно глубокая рана на локтевом сгибе, массивное кровотечение. Сработали хорошо все, то есть сработали хорошо скорая, она достаточно профессионально остановила кровотечение, сработали хорошо наш приемный покой, пациент оказался в 20 минут уже в операционной. На дежурстве был я дозвонился до сосудистого хирурга, который на сегодняшний момент входит в нашу больницу. Он приехал из дома, и мы вдвоем сделали большую серьезную операцию. То есть мы зашили повреждение лучевой артерии и зашили повреждение плечевой вены. Рука сохранилась, ранка зажила. Все хорошо у молодого человека. Но если убрать эмоции, ран будет меньше.
1: То есть получается, что зачастую травмы случаются не когда-то там за рулем, да, ну не какие-то серьезные события, да, а просто шел и подвернул ногу. Почему так случается? Это от невнимательности или потому, что у нас асфальт неровный? Почему так случается, по вашему мнению?
0: Слушайте, ну мне сейчас сложно прокомментировать, чем это обусловлено. Судьба?
1: Судьба. То есть вы, врачи, верите в судьбу в том числе?
0: Все врачи суеверны, но в меру. Отменять операцию из-за черной кошки никто не будет, но пожелать спокойного дежурства лучше не надо, доктор не обрадуется.
1: Что касается возраста, кто чаще становится вашими пациентами? Это все-таки люди в возрасте, которых нет?
0: Все.
1: Нет такой градации?
0: Все. За 3 месяца в приемном покое нашей больницы оказывались пациенты от 4 месяцев от роду и до 96 лет.
1: Ничего себе. Понятно, хорошо. Давайте тогда перейдем к действиям. Вот человек шел, подвернул ногу или упал, или ну, вот что-то случилось. Какие его первые действия?
0: С точки зрения именно пациента, я думаю, самое простое – вызвать скорую. К вам приедут профессионалы, они зафиксируют, они осмотрят вас на предмет действительно серьезности травмы, зафиксируют поврежденный участок, если это перелом, они правильно остановят кровотечение, и они правильно маршрутизируют вас в больницу.
1: Хорошо, а если вот упал и просто, может быть, это ушиб или что-то, вот на что обращать внимание, когда можно дома пересидеть, а когда уже нужно бежать к врачу?
0: Я, как человек, увлеченный своей профессией, могу об этом рассказывать часами.
1: Давайте, а мы рады.
0: С точки зрения нейротравмы, обязательно обращать внимание на потерю сознания, на ретроградную амнезию, когда человек не помнит, что с ним происходило до травмы, наличие, отсутствие тошноты и рвоты. Вот это все говорит о черепно-мозговой травме.
1: Это когда человек ударился головой, да?
0: Не только. Бывает, люди падают и ломают позвоночник. Там нужно обращать внимание на выпадение зон чувствительности. Если человек не чувствует какую-то зону, это уже повод для того, чтобы не самостоятельно идти в травмпункт. Все-таки вызывать скорую и с помощью скорой ехать в приемный покой, где есть отделение нейрохирургии. Если мы говорим о скелетной травме, о переломах, то ну, тут все до безобразия просто. Если какая-то анатомическая область отличается от нормальной, ну, например, ручка в предплечье изогнута под не тем углом.
1: Ну, это уже такой кардинальный,
0: да,
1: случай, яркий.
0: Обращать внимание стоит на наличие ран и на массивность кровотечения. На самом деле, очень распиаренный метод наложения жгута, но он не совсем верен. Лучше поможет давящая повязка. Потому что зачастую люди не знают, на какую зону накладывать жгут. Нельзя жгут накладывать на конечность на том уровне, где у нее 2 косточки. Потому что кровотечение, скорее всего, не остановится, а более того, оно, вероятнее всего, усилится. Потому что существует понятие так называемого венозного жгута. Когда венки передавлены, а артерии продолжают накачивать пережатую конечность кровью. И кровотечение усиливается. Бывали у меня часто такие случаи, когда люди обращались самоходом, снимая жгут, перестает кровить. Как бы это ни было странно. Лучше поможет давящая повязка. Прямо на зону раны укладываем какую-либо желательно чистую ткань и туго ее приматываем. Это гораздо эффективнее, поможет остановить кровотечение.
1: А бывают ли травмы, которые изначально себя никак не проявляют? Нет какой-то

0: боли, нет какого-то сильного отека, а потом серьезные последствия.
1: На самом деле отсутствие боли – это большая проблема. Это есть у пациентов, особенно у пациентов, длительно болеющих сахарным диабетом. Существует понятие так называемой диабетической стопы, когда пациент не чувствует свои стопы. И зачастую они обращаются уже не с травмами как таковыми, а с последствиями травм. Наступила на гвоздик, не заметила, проходило 2 недели, все это, естественно, воспалилось, все это без обработки, без ухода. Ну и гораздо утяжеляет эту травму первичную. То есть, если изначально было достаточно сделать просто ПХО, и оно бы зажило, то впоследствии, в зависимости от зоны воспаления, от глубины воспаления, ну, вплоть до ампутации. Поэтому боль – наш друг. Сказать, бывают ли травмы, которые изначально себя не проявляют, да, это интересная тема, над ней стоит пораздумывать. Вероятнее всего, бывает. Бывают травмы, которые пациенты... Изначально боль была, но я походил, полежал, там 2-3 недельки прошло, у меня как бы все прошло, а впоследствии мы узнаем, что у нас был порван мениск в колене. И это уже приводит к серьезным вещам после.
0: А что будет, вот, если ты сразу не обратился с такой проблемой? Дальше какие последствия?
1: Объясню. Колено включает в себя очень много связок, больше 20. И я бы сравнил колено с хорошо настроенным оркестром. И вот дирижером в этом оркестре выступают 2 серьезные связки, передняя и задняя крестообразная. Их частичное повреждение приводит к тому, что начинают нагружаться зоны, которые нагружаться в норме не должны. И в конечном итоге это все впоследствии приводит к замене коленного сустава через много-много лет. Но чем раньше мы это диагностируем, чем раньше мы сможем принять меры для лечения, тем дольше человек проходит на своем коленном суставе. То есть это 100% информация, которая вот себя уже доказала. Есть такой критерий достоверности в медицине. Так вот, это критерий достоверности А. Однозначно. Чем раньше выявили проблему, чем раньше начали ей заниматься, тем на дольше вам хватит вашего сустава.
0: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас небольшая пауза.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
7: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Слушаю, повелитель.
9: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
8: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете «Экорадио», это проект «Здоровое мнение». И сегодня у нас в студии руководитель травматологического центра Нижнетагильской областной больницы Илья Александрович Ольховиков. Илья Александрович, еще бы хотелось поговорить про вывихи. Может ли человек сам вправить себе или нет? Как вы к этому относитесь?
2: Как к любому самолечению. Некоторые методы вправления вывихов могут привести к перелому. Самое главное в вывихе – это больно. Это прямо очень больно, потому что в момент вывиха напрягаются капсулы сустава, которые богаты нервными окончаниями. И если с вами произошло такое впервые, не надо тянуть. Пожалуйста, обращайтесь сразу, потому что вот самый часто встречающийся вывих – это вывих плеча. Если его пытаться вправить, ну, обладая определенными навыками, в первые там, 3-4 часа, вправляется без наркоза 99% случаев.
1: Практически всегда. А при каких случаях вывих плеча случается?
2: Масса. Ехал на велосипеде, схватился за трубу. Ну, то есть велосипед поехал дальше, а труба осталась на месте. Что-то неудачно бросил. Куда-то потянулся в машине на заднее сиденье и поднял что-то тяжелое.
1: Понятно.
2: Просто падение. То есть вариантов масса. И вот самая большая просьба к пациентам – не надо тянуть. Если вы чувствуете, что у вас болит сустав, и вы не можете поднять руку, не можете ею пошевелить, и вам больно, пожалуйста, обращайтесь сразу за медицинской помощью, потому что вывих, которому 24 часа, вероятнее всего, вправится только под наркозом. Вывих, которому 2 недели, 3 недели – это только оперативное лечение. Он справится только открыто. В нашем организме свято место пусто не бывает. И в момент, когда вывих произошел, сформировалась гематома. Эта гематома потом превращается в рубец. И оно занимает этот рубец занимает то место, куда надо бы вправлять головку плеча. И поэтому, если прошло там, 3-4-5 недель с момента вывиха, и он не был вправлен, то его даже не пытаются вправлять закрыто. Это большая травматичная операция с удалением большого количества рубцов, с формированием определенных контрактур. Человек, вероятнее всего, никогда уже не сможет почесать эту рукой себе затылок. Просто рука не поднимется.
1: То есть вывод один. Чуть что, нужно сразу же обращаться к специалистам.
2: Но, как у любого хорошего правила, всегда есть исключения. Если у вас хронический рецидивирующий вывих, и вы не планируете от него избавляться, он вам не особо-то мешает, и это уже там 12-й, 14-й, 16-й вывих, и вы точно знаете, как сделать так, чтобы он вправился, да милости просим, нам меньше работы.
1: Вы будете только рады.
2: Однозначно.
1: Хорошо. А давайте перейдем к политравмам, такой вот сложный термин, да, но как раз-таки вот ваш центр создавался для того, чтобы лечить политравмы. Расскажите об этом поподробнее.
2: Современная тенденция в медицине относительно

0: относиться к организму не как к, с точки зрения одного специалиста-травматолога. А организм – это действующая система, в которую включены множество элементов. И чем уже специалист, тем сложнее ему оценить смежные элементы. Поэтому создание травм-центра, по сути, идет, преследует одну цель – благо пациента. Почему? Потому что мультидисциплинарная бригада, в которую входят и сосудистый хирург, и нейрохирург, и хирург полостной, они могут каждый со своей стороны, со своей точки зрения оценить состояние пациента, понять, что в данный момент в этом организме разладилось. И более того, замечательно, когда есть возможность всем дружно пойти в операционную. То есть в идеале я вижу это себе так. Привезли пациента, пациент тяжелый, с политравмой. Его, собственно, закатили на КТ, заранее собрались все специалисты. И по мере прокатывания пациента в этой комнате остаются только те, кто действительно нужны этому пациенту. Остается, скажем, там, полостной хирург при разрыве селезенки, сосудистый хирург при повреждении магистральных сосудов, травматолог для того, чтобы соединить или зафиксировать сломанные кости, и анестезиолог, который будет давать наркоз. Соответственно, в идеале, когда пациент сразу же из КТ попадает в операционную, это так называемая триаж-система, дэмэдж-контроля, если пациент оказался в красной зоне, то от момента его поступления до момента начала операции должно пройти минимальное время. В идеале там 10-15 минут, и пациент уже обследован и должен лежать на операционном столе.
1: И уже были удачно проведены операции, да, уже в новостях?
0: Ну, вот ранее я рассказывал про молодого человека, да, то есть мне удалось привлечь сосудистого хирурга, и вдвоем мы сохранили молодому человеку руку.
1: Но вообще возможности медицины сейчас серьезные такие, да, то есть на КТ можно полностью посмотреть все подтверждения, да, с точностью определить, где какие проблемы.
0: Всегда, конечно, хочется лучшего. Всегда есть к чему стремиться, но современные возможности, да, они хороши.
1: Продолжим разговор буквально через несколько минут. Это проект «Здоровое мнение».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, и прямо сейчас проект «Здоровое мнение». Говорим мы о разных видах травм. И у нас в студии руководитель травматологического центра Нижнетагильской областной больницы Илья Александрович Ольховиков. Илья Александрович, поговорили мы про разные возможности именно вашего центра и, в принципе, о современных технологиях. Что вот можете еще дополнить?
2: Ой, ну на самом деле много. Время не стоит на месте, и медицина не стоит на месте. И, наверное, одним из самых перспективных направлений это сейчас внутрисосудистая хирургия, когда пациент получает помощь. Вот сложно представить, в каких направлениях одновременно. И в урологии, и в эндокринологии при сахарном диабете, и при хронической ишемической болезни сердца. Пациент получает помощь под местной анестезией. Внутри сосудиста можно расширить сосуд, который плохо пропускал кровь, и, соответственно, убрать ишемию сердца, тем самым предотвратить инфаркт. Можно расширить сосуд в нижних конечностях, поврежденный, там, допустим, сахарным диабетом. Понятно, что на определенной стадии, понятно, что не всем и не всегда, но есть такие технологии. Когда можно оказать урологическую помощь специфическую, когда можно внутрисосудисто выполнить коагуляцию венок, хирургия одного дня. Пришел пациент с утра с варикозно расширенными венами, вышел вечером уже без этого заболевания, без практически синяков, без какого-то либо выраженного болевого синдрома. Когда можно остановить кровотечение из аневризмы, большое выпячивание какого-либо магистрального сосуда. Когда можно повлиять на развитие опухоли этим же методом, остановив питание в нужной зоне, которая питает саму опухоль. То есть такая технология, слава богу, у нас в больнице есть, и мы ее будем максимально расширять ее возможности.
1: Ну и что касается травм, наверняка многие сейчас вот проблемы решаются проще, лучше, да, и человек восстанавливается быстрее.
2: А на самом деле для того, чтобы человек быстрее восстанавливался, должен присутствовать полный цикл. Что такое полный цикл? Это когда в одно учреждение входит не только амбулаторно-поликлинический этап, такой как поликлиника или травмпункт, есть этап и стационарный, который вот представлен, допустим, больницами на Максарёвой или на Солнечной, и есть этап реабилитационный. Вот это называется полным циклом, и теперь у нас это представлено. В наш состав вошел санаторий РУШ, и пациент получает так называемую бесшовную медицинскую помощь. Он в одном учреждении и направляется, и оперируется, и реабилитируется. И на самом деле это здорово.
1: Да, замечательно. И напоследок три совета тагильчанам, как от травматолога, что нужно делать, что не нужно делать и на что обратить внимание.
2: Как от дежурного травматолога, дежурящего, оперирующего травматолога, наверное, совет первый – просто быть добрее. Потому что на сегодняшний момент, да, действительно, где-то непрезентабельно выглядят стены, где-то недостаточно.

0: Достаточно искренне поздоровался доктор. Были у меня обращения, когда пациенты пишут: доктор пришел оказывать нам помощь недостаточно хорошем настроении. Было это в 3:30 утра. Не надо ждать от доктора, что он будет рад вашему визиту в 3:30 утра.
1: Что будет улыбаться.
0: Да, ну как минимум он не будет улыбаться. Зевать, да, скорее всего, улыбаться вряд ли. Были моменты, когда пациенты просто не ценили свое здоровье. То есть уходили из приемного покоя, не дождавшись результата обследования, просто из-за того, что как-то не понравилось оснащение туалетной комнаты. А на самом деле у пациента была серьезная проблема. Был перелом ребер с пневмотораксом. В принципе, жизнеугрожающая ситуация. Угу. Мне как дежуранту пришлось бежать за пациентом, догонять его уже за пределами больницы. Слава богу, я догнал. Угу. Я смог достучаться до понимания, что медицинская помощь им показана. И через 10 дней человек выписался, и у него все было хорошо.
1: Угу.
0: Но, люди, цените свое здоровье. На самом деле, если вы пришли за медицинской помощью, может быть, стоит чуть меньше обратить внимание на фасад, чуть меньше обратить внимание на какое-то настроение и чуть больше ценить свое здоровье. Это первое. Второй мой совет с прошлой нашей встречи не поменялся. Диски по дереву для углошлифовальной машины – это зло.
1: Угу.
0: Да, слава богу, спасибо дождям, их стало меньше, но они остались и никуда не делись.
1: Ну, как минимум, нужно прочитать правильную, подробную инструкцию, да?
0: Да. Или тут все равно? Нет инструкции. Проблема в том, что углошлифовальная машина, в отличие от пилы, которая по дереву, она имеет гораздо большую скорость вращения. И, соответственно, натыкаясь на какое-то препятствие, гвоздик в деревяшке или сучок, она отскакивает. Чаще всего отскакивают в руки. Ну, хорошо, если в руки, а если в голову?
1: Угу. Страшно представить.
0: Да. Ну и третий совет, он не меняется веками, наверное. Все-таки техника безопасности, она пишется кровью. И ни в коем случае не надо ее забывать. Потому что 90% мужчин среднего рабочего возраста рассказывают про то, что я же с этим инструментом работал там 10-15 лет, я же мастером работаю, я же им всем рассказываю, что не надо свободных рукавов, что работать надо в перчатках, что подавать изделие нужно с помощью инструмента, а не руками.
1: Угу.
0: То есть техника безопасности придумана не для развлечения. 90% травм можно было бы избежать, если внимательно ее соблюдать.
1: Илья Александрович, большое вам спасибо за ценную информацию. Я думаю, что тагильчане нас услышали и будут внимательнее, и будут заботиться о своем здоровье. Ну и напоследок я вам пожелаю скучного дежурства. Я запомнила, что для вас это главное пожелание.
0: Да-да-да, спасибо.
1: Я напоминаю, что сегодня мы говорили о разных видах травм. У нас в студии был руководитель травматологического центра Нижнетагильской областной больницы Илья Александрович Ольховиков. Еще раз большое спасибо. Это был проект «Здоровое мнение». С вами была Полина Бажова. Я желаю всем приятного вечера. И, конечно же, я желаю всем здоровья.
2: Экорадио. Реклама.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил уральскую демографическую доктрину. Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности, разработанная при непосредственном участии «Единой России», начнет действовать с 1 января 2027 года. Уральская демографическая доктрина, региональный план Свердловской области, который начнет действовать с 1 января 2027 года, разработкой доктрины занимались органы власти и представители «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Документ строится на трех смысловых блоках: ценностные ориентиры, поддержка молодых семей, поддержка работающих родителей. Среди нововведений – увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата 30 тысяч рублей студенткам мощной формы обучения, ставшими мамами, гибкий график работы детских садов и продленный день для младших школьников. Кроме того, в регионе подписан и корпоративный демографический стандарт, в рамках которого предприятия разрабатывают собственные меры поддержки. Оборот предприятий и организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 7 триллионов 230 миллиардов рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленное производство пришлось более 40% всей выручки, следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности оборот составил почти 2,5 триллиона рублей. Наибольший рост демонстрирует пищепром на 33%. Одновременно ряд производств сократил оборот. Самое заметное снижение зафиксировано в текстильной промышленности. К 2050 году половина населения Земли станет близорукой, предупреждают эксперты. Дети теряют зрение все раньше, нарушения выявляют уже у первоклассников. Главный внештатный детский офтальмолог Минздрава Свердловской области Елена Степанова в программе «Акцент» на ОТВ рассказала, почему так происходит. Раньше офтальмологи называли группой риска старшеклассников. Сейчас граница сдвинулась, нарушения зрения выявляют уже у детей 5-7 лет. Причина – изменившийся образ жизни, развивающие игры, занятия все чаще проходят в гаджетах, а прогулок и подвижных игр на свежем воздухе становится меньше. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 сентября на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 14 до 20.

0: 32 градусов тепла.
1: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
4: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8

0: 435-230-255.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

все так круто.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Оборот предприятий и организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 7 триллионов 230 миллиардов рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленное производство пришлось более 40% всей выручки, следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности оборот составил почти 2,5 триллиона рублей. Наибольший рост демонстрирует пищепром на 33%. Одновременно ряд производств сократил оборот. Самое заметное снижение зафиксировано в текстильной промышленности. В Нижнем Тагиле оборудуют тренировочную площадку для полетов дронов «Дрон-рейсинга». Заниматься на ней будут юные любители робототехники, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества. Для занятий закупят квадрокоптер «Дрон», две взлетные площадки, 3D-препятствия и прочие необходимые для отработки навыков пилотирования элементы профессиональной трассы. Оборудование уже заказали у специализированной компании из Костромы. Проект воплотится благодаря победе в конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». Дворец творчества получил грант на 300 тысяч рублей. Парк 240-тонных самосвалов «Евразкагок» пополнился новыми «БелАЗами». Техника уже вышла на линию Качканарского месторождения, единственного в Свердловской области объекта, где добыча ведется сверху вниз, что требует от машин повышенной устойчивости, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Обновление автопарка поможет комбинату выполнить план на 2026 год 17 миллионов тонн горной массы. За три года объем добычи вырос почти втрое, с 6,5 миллионов тонн в 2023 году. Владельцам хозяйств в Свердловской области напомнили о необходимости поставить домашнюю птицу на учет. Новые правила введены для обеспечения биологической безопасности, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. Учет позволит ветеринарам быстрее реагировать на случаи птичьего гриппа и других опасных инфекций и купировать эти вспышки. Поставить на учет необходимо представителей всех видов домашней птицы. Требование распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, независимо от того, содержат они птицу для себя или на продажу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 14 до 22 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing sun.

информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: летать самолет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект. Консультацию дизайнера. Разработку эскизов. Подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Оборот предприятий и организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 7 триллионов 230 миллиардов рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленное производство пришлось более 40% всей выручки, следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности оборот составил почти 2,5 триллиона рублей. Наибольший рост демонстрирует пищепром на 33%. Одновременно ряд производств сократил оборот. Самое заметное снижение зафиксировано в текстильной промышленности. В Нижнем Тагиле оборудуют тренировочную площадку для полетов дронов, дрон-рейсинга. Заниматься на ней будут юные любители робототехники, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества. Для занятий закупят квадрокоптер-дрон, две взлетные площадки, 3D-препятствия и прочие необходимые для отработки навыков пилотирования элементы профессиональной трассы. Оборудование уже заказали у специализированной компании из Костромы. Проект воплотится благодаря победе в конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». Дворец творчества получил грант на 300 тысяч рублей. Парк 240-тонных самосвалов «Евразкагок» пополнился новыми «БелАЗами». Техника уже вышла на линию Качканарского месторождения, единственного в Свердловской области объекта, где добыча ведется сверху вниз, что требует от машин повышенной устойчивости, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Обновление автопарка поможет комбинату выполнить план на 2026 год 17 миллионов тонн горной массы. За три года объем добычи вырос почти втрое, с 6,5 миллионов тонн в 2023 году. Владельцам хозяйств в Свердловской области напомнили о необходимости поставить домашнюю птицу на учет. Новые правила введены для обеспечения биологической безопасности, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. Учет позволит ветеринарам быстрее реагировать на случаи птичьего гриппа и других опасных инфекций и купировать эти вспышки. Поставить на учет необходимо представителей всех видов домашней птицы. Требование распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, независимо от того, содержат они птицу для себя или на продажу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 сентября на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 14 до 22 градусов тепла.
0: Эльтер-радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил для жителей Свердловской области и других регионов России возможность межрегионального переноса номера. Компания сняла региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка.

0: а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эльдорадио. Радио. Новинка эфира.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.